سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس، درجه بالای کیفیت.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Хит Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом, да,

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дуньо Аллами Кафлату Окбо Гами Аамал. Осудаги Аз Мо Ду Джахан Фасила Дарад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Вы замечали, что со временем человек становится очень избирательным. Ему уже не важно иметь много друзей или подруг. Он не ходит туда, куда не хочет, и общается с теми, с кем хочет. С годами у человека появляется потребность общения с теми, от кого исходит доброта и спокойствие, словно нервная система не выносит негатив и избегает общения с людьми, кто во всем ищет что-то плохое. Итак, наша тема – почему человек становится негативным и можно ли это изменить?
0: Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Вы замечали людей, которые в любой ситуации видят только плохое? Даже хорошую новость они могут испортить фразой «Да это ненадолго». Негативность редко появляется просто так. Часто за ней скрывается усталость, тревога, разочарование или старые обиды. Человек мог долго жить в критике, в страхе ошибок, в атмосфере, где нельзя было расслабиться. И тогда мозг привыкает искать опасность даже там, где ее нет. Иногда негатив – это способ защиты. Если заранее ожидать плохое, то вроде бы не так больно разочаровываться. Некоторые люди настолько привыкли жаловаться и критиковать, что уже не замечают этого. Но есть и другая сторона. Постоянный негатив начинает разрушать не только самого человека, но и его отношения. Рядом с вечным недовольством люди устают, потому что энергия жалоб заразительна. Можно ли измениться? Да, можно, но только если человек сам замечает проблему. Невозможно сделать позитивным того, кто уверен, что все вокруг виноваты. С чего начинаются изменения? С простого вопроса к себе. Почему я так реагирую? Иногда помогает отдых. Иногда смена окружения. Иногда работа с психологом. А иногда человеку впервые в жизни нужно услышать не критику, а поддержку. Важно понимать, что быть реалистом не значит быть негативным. Можно видеть трудности, но не жить в постоянном ожидании катастрофы. И еще один момент. Позитивный человек – это не тот, кто все время улыбается. Это тот, кто даже в сложной ситуации не теряет способность видеть надежду. А как вы думаете, дорогие слушатели, негативность – это черта характера или все-таки привычка мышления? На этом все. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
4: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکارد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در رده بندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
5: Коротко о главном.
6: Таджикистан получил гуманитарную помощь почти на 10 миллионов долларов. В Кулябе активным ходом идут восстановительные работы. В республике усилят лабораторную диагностику болезней животных и пищевых рисков. Этим летом в стране откроются 24 загородных лагеря для детей и подростков. В Душанбе состоится премьера спектакля «Бабаджан Гафуров». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
7: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
8: Азия Плюс. Харус. Я Кадамбабе.

0: لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیوس.
1: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می برد. رساندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
4: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о цементном парадоксе в стране. Нужны ли Таджикистану новые цементные заводы при избытке мощностей? И какую цену мы за них заплатим? Расскажем о том, как намерены перестроить отрасль связи. Разберем текущую ситуацию и узнаем, что планируется изменить. Россия ввела запрет на экспорт авиакеросина. Минэнерго Республики заявляет, что запасы у Таджикистана есть. Однако Душанбе уже рассматривает альтернативные направления, включая сотрудничество с Ираном. Поговорим о том, почему таджикским детям сложно быть креативными. Эксперты отмечают, что система образования в республике учит быть послушными и строго одеваться, но не мыслить самостоятельно и проявлять инициативу. Также расскажем об учителе будущего, который не боится нейросетей, и о том, как Лилия Чубенко меняет образование от олимпиад до проектов с искусственным интеллектом. Все это в свежем выпуске газеты «Азия Плюс». Не пропустите.
3: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
0: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلیس.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Кулябе активным ходом идут восстановительные работы. В республике усилят лабораторную диагностику болезней животных и пищевых рисков. В Душанбе состоится премьера спектакля «Бабаджан Гафуров». Далее подробности этих и других событий. Пострадавших от стихии Махалях Куляба идут восстановительные работы. В ходе рабочей поездки в Куляб председатель Хатлонской области Далат Али Саид посетил строительные площадки жилых домов для пострадавших семей и поручил обеспечить качественное выполнение работ в соответствии со строительными нормами и современными требованиями. Сообщается, что строительные работы на большинстве объектов ведутся в круглосуточном режиме с привлечением местных специалистов. Глава области подчеркнул необходимость завершения восстановления жилья в установленные сроки. Согласно имеющимся данным, в результате стихийного бедствия в различной степени пострадали более 10 махалей города Куляба. Всемирная продовольственная программа ООН передала центральной и трем региональным лабораториям лабораторное оборудование, материалы и реагенты для усиления продовольственной безопасности. После запуска оно поможет быстрее выявлять опасные болезни животных, предупреждать вспышки инфекции и лучше контролировать риски в продовольственной цепочке. Диагностика станет доступнее не только в Душанбе, но и в регионах страны. В рамках проекта ранее были проведены 30 учебных занятий по лабораторной и эпидемиологической безопасности с участием более 300 специалистов. Таджикистан с января по апрель месяц получил гуманитарную помощь почти на 10 миллионов долларов. Общий вес поступившей помощи составил около 787,5 тонн. Об этом говорится в данных агентства по статистике со ссылкой на таможенную службу. Гуманитарная помощь поступила из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. В денежном выражении на США пришлось более миллиона долларов, на Китай и Корею примерно по 1,5 миллиона долларов, Нидерланды предоставили помощь почти на 1 миллион долларов, Индия и Россия на свыше 900 тысяч долларов. В Таджикистане этим летом откроются 24 загородных лагеря для отдыха детей и подростков. Больше всего таких объектов в количестве 10 единиц находится на территории Согда. Еще 7 лагерей расположены в окрестностях Душанбе, 5 в Гбао и 2 в Хатлонской области. Как сообщили Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, все объекты будут готовы принять детей до 10 июня. Отмечается, что летом прошлого года в 25 загородных лагерях страны было организовано от 2 до 6 смен отдыха. Тогда оздоровительными программами через профсоюзы были охвачены более 9 тысяч детей и подростков. В Государственном экспериментальном театре юного зрителя «Ахурун» в ближайшие дни состоится премьера спектакля «Бабаджан Гафуров», посвященный жизни и деятельности героя Таджикистана и одного из выдающихся представителей таджикского народа, академика Бабаджана Гафурова. В основу постановки легли исторические документы, письма и другие достоверные источники. Одной из особенностей спектакля станет своеобразная живая галерея выдающихся деятелей таджикской культуры и науки. Наряду с образом Бабаджана Гафурова на сцене будут представлены Мирсаид Миршакар, Садриддин Айни, Мухаммеджан Касымов, Мирзо Турсунзаде и Туфа Фазылова. По словам организаторов, благодаря этому спектакль позволит зрителям погрузиться в культурную и научную среду эпохи, в которой формировались судьба нации и национальная идентичность таджикского народа. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона и Авали Суатро роллер бароетон такдим мекунат. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Рахами, телефон и дорая реклама.
1: Чилюяк, чилюяк.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
4: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
4: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 122-22-22.
4: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41 41.
7: Джониоча. Бо шарики Comfort Baby. اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
9: سلام به کلی والدان. نقش پدر در تربیه کودکان از اول خیلی مهم است. اما بسیار وقت مردم فکر میکنند که در ماه‌های اول تنها آغوش و شیر مادر کفایه است و بس. متخصصان میگویند که حضور پدر نیز برای رشد کودک اهمیت کلان دارد. مثلا آواز پدر، لمس او، وقتی یک جای بودن به کودک حسی امن میبخشد. اشتراک پدر در تربیه کودکان همچنین به مادران نیز آرامی روانی میبخشد. پدران شاه ستون خاندانند. از این رو گفته میتوانیم که مهربانی و حضور آنها جای خود را دارد از روزهای اول. کودکی که هم با مهری پدری و هم با مهربانی مادری بزرگ میشود، حتما انسانی کامل خواهد گشت. از خودی حاضر برای راحتی جسمی کودکان خود شرایط فراهم آورید و از اوربجاهای با صفت کامفورت بیبی استفاده نمایید. کامفورت بیبی، راحتی جانیاچه.
7: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند.
8: کامفورت بیبی،
7: زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Як замуни Посейдон мардум ро ба джашн тойҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Привет из Худжанда. Файл отправила.
9: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
10: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
9: Готово. Отлично сработали.
11: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
12: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
13: Омудаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
4: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Руз хуб аст. Мавзуи руз бошад хубтар. Мавзуи руз барасаи мавзуоти мухим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзуи руз.
14: Мо асосан ба мавзуе таваҷҷӯҳ мекунем, ки мардум дар бораи онҳо суҳбат мекунад, бисёриҳо дар бораи онҳо гап мезананд. Ва хуб, боздошт шудани ду блогер боиси он аст, ки баъзе сарусадоҳо ҳам, баъзе коментарио, навиштаҳо, шарҳҳо дар сайфҳои интернет ҳаст. Хуб, ва назарҳо гуногунанд инҷо албатта. Ва дар чанд рӯзи охир аз боздошти ду блогер хабар доданд. Ду блогери мард ки дар наворҳои худ бо алфози қабе гап мезаданд, намедонам рамзҳои миллиорам навиштанд ки таҳқир карданд. Хуб, нигоҳи шумо ба блогерон, ба кору фаъолияти онҳо ва тарҳо гуногунанд инҷо албатта. Ва дар чанд рӯзи охир аз боздошти ду блогер хабар доданд. Ду блогери мард ки дар наворҳои худ бо алфози қабе гап мезаданд, намедонам рамзҳои миллиорам навиштанд ки таҳқир карданд.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Радио Азия Плюс. Бару еще не дан. Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе проходит форум по женскому предпринимательству. Украина предлагает закончить войну. Президент Узбекистана предложил объявить Самарканд зеленой инвестиционной столицей Центральной Азии. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе проходит форум по женскому предпринимательству, инвестициям и технологиям. Как сообщили в Комитете по делам женщин и семьи, в форуме принимают участие представители стран региона, государственных учреждений, международных организаций, частных компаний. Цель форума – создание регионального зеленого коридора для механизма трансграничного сотрудничества женщин-предпринимателей в области инноваций, технологий и инвестиций. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину и предложил начать прямые переговоры. Украина предлагает закончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны, говорится в письме Зеленского. По его мнению, лидеры двух стран могли бы провести переговоры на нейтральной площадке в Швейцарии, Турции или одной из стран арабского мира. Также, по словам Зеленского, Украина готова полностью прекратить огонь на время переговоров. Депутаты киргизского парламента Жогорку Кенеша единогласно поддержали в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола, гормональной терапии и изменения записи о половой принадлежности в официальных документах. Инициаторами изменений выступили 7 членов парламента во главе со спикером Марленом Маматалиевым. Внедрение практики смены пола создает правовые коллизии, разрушающие основы семейного права. Как будут определять права и обязанности родителей, задаются вопросом депутаты. По их словам, данная практика ведет к размыванию самого понятия материнства и отцовства, что прямо противоречит целям демографического развития и защиты семейных ценностей. Отмечено также, что смена пола создает риски в системе правосудия, исполнения наказаний, в борьбе с преступностью, в армии, а также в спорте. В 2018 году сообщалось, что за 4 года в Национальном госпитале Бишкека провели всего 10 операций по смене пола. В Душанбе состоится ставший уже традиционным ретро-фестиваль старых и новых моделей машин от медиагруппы «Азия Плюс». Фест снова готовит собрать тех, кто любит легендарные ретро-автомобили, а также атмосферу прошлых лет, живую музыку и отдых всей семьей. Также будут организованы яркие фотозоны и развлечения для детей. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудпонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Ротбонг. Хадафи мо – муваффақияти шумо.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбастаи мегачипс, дар сомони мегачипс – нухатиджей бакайгир
5: ва ё онро тариқи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист
6: ба рақами 94888888 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухатиджей.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
7: Радио со вкусом Востока.
8: Азия Плюс.
7: Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Всемирная продовольственная программа ООН передала Таджикистану крупную партию продуктов. На рынках страны в этом году мало черешни и персиков. Экстремальная жара в Испании унесла жизни более 100 человек. Миграционная служба страны усилила разъяснительную работу с выезжающими в Россию гражданами. Турсунзаде сегодня пройдет товарищеский матч между национальными сборными Таджикистана и Индии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: НИДО – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Вы замечали, что со временем человек становится очень избирательным. Ему уже не важно иметь много друзей или подруг. Он не ходит туда, куда не хочет, и общается с теми, с кем хочет. С годами у человека появляется потребность общения с теми, от кого исходит доброта и спокойствие, словно нервная система не выносит негатив и избегает общения с людьми, кто во всем ищет что-то плохое. Итак, наша тема – почему человек становится негативным и можно ли это изменить?
3: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Вы замечали людей, которые в любой ситуации видят только плохое? Даже хорошую новость они могут испортить фразой «Да это ненадолго». Негативность редко появляется просто так. Часто за ней скрывается усталость, тревога, разочарование или старые обиды. Человек мог долго жить в критике, в страхе ошибок, в атмосфере, где нельзя было расслабиться. И тогда мозг привыкает искать опасность даже там, где ее нет. Иногда негатив – это способ защиты. Если заранее ожидать плохое, то вроде бы не так больно разочаровываться. Некоторые люди настолько привыкли жаловаться и критиковать, что уже не замечают этого. Но есть и другая сторона. Постоянный негатив начинает разрушать не только самого человека, но и его отношения. Рядом с вечным недовольством люди устают, потому что энергия жалоб заразительна. Можно ли измениться? Да, можно. Но только если человек сам замечает проблему. Невозможно сделать позитивным того, кто уверен, что все вокруг виноваты. С чего начинаются изменения? С простого вопроса к себе. Почему я так реагирую? Иногда помогает отдых, иногда смена окружения, иногда работа с психологом, а иногда человеку впервые в жизни нужно услышать не критику, а поддержку. Важно понимать, что быть реалистом не значит быть негативным. Можно видеть трудности, но не жить в постоянном ожидании катастрофы. И еще один момент. Позитивный человек – это не тот, кто все время улыбается. Это тот, кто даже в сложной ситуации не теряет способность видеть надежду. А как вы думаете, дорогие слушатели, негативность – это черта характера или все-таки привычка мышления? На этом все. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
3: Нужно продать или сдать?
2: Разместите объявление бесплатно.
3: Нужно купить или снять?
2: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
3: Подробнее по телефону 122-22-22.
2: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Санват содирот бонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар санват содирот бонг пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
6: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
5: Санват содирот бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41. Азия Плюс.
9: Рубару, бо мардум, мавч, бо мавч замона. Радио Азия Плюс.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Знаете ли вы, что в одной из самых безопасных и дисциплинированных стран мира маленьким детям долгое время почти не говорят слово «нельзя»? Как же тогда японским родителям удается воспитывать самостоятельных, вежливых и ответственных детей? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о методе японского воспитания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В Японии существует известный принцип – до 5 лет ребенок словно маленький император. Но речь вовсе не о вседозволенности. В первые годы жизни родители стараются создать для малыша атмосферу любви, принятия и эмоциональной близости. Вместо наказаний и строгих замечаний взрослые чаще объясняют, поддерживают и показывают правильное поведение собственным примером. Особое внимание уделяется развитию эмпатии, и вместо фразы «не делай так» мама может сказать «посмотри, ему больно» или «ей стало грустно». Именно так ребенок учится понимать чувства других людей и живых существ и осознавать последствия своих поступков. Еще одна важная особенность японского воспитания – умение быть частью семьи и общества. Детей с раннего возраста привлекают к простым домашним делам, учат помогать близким и заботиться о тех, кто рядом. Этот метод можно взять на вооружение. Попробуйте заменить хотя бы одно замечание ребенку вопросом. И вместо «не разбрасывай свои игрушки» спросите «как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы в комнате снова стало чисто и удобно играть?» Такой подход помогает ребенку учиться принимать решения и чувствовать ответственность за свои действия. Японский метод воспитания напоминает нам о важном. Уважение, доверие и личный пример родителей зачастую воспитывают лучше самых строгих правил. Дарите малышам свое внимание, заботу и любовь. Ну а комфорт им подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Басу бараси ва мубой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нески, нигого хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далил хо мутамат, ва назар хо асоснок бошан. Амму, вале, шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхон Джалилов. Хар хафта, русхои паншамбе, асуати да, то юзда.
3: Радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Сафри Дуо и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит «Head Evan Water». Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Сафри Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس، آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است. ابن یمین.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Всемирная продовольственная программа ООН передала Таджикистану крупную партию продуктов. На рынках страны в этом году мало черешни и персиков. Миграционная служба усилила разъяснительную работу с выезжающими в Россию. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе состоялась церемония передачи очередной партии продовольственной помощи от Российской Федерации, предназначенной для реализации программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН. В составе помощи подсолнечное масло, обогащенное витаминами А и Д в объеме свыше 120 тонн и горох в объеме 135 тонн. В ближайшее время аналогичное мероприятие пройдет и в городе Худжанде, где передаваемая партия составит свыше 61,5 тонны масла и 67,5 тонн гороха. Отметим, что программа школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН является крупнейшим проектом в Таджикистане, финансируемым Российской Федерацией. Она охватывает более 2000 школ в 53 районах и городах страны или охватывает 450 тысяч учеников с 1 по 4 классы. На реализацию программы с 2013 года выделено более 90 миллионов долларов. Экстремальная жара в Испании в мае унесла жизни 101 человека. В последние несколько дней в различных городах Испании, особенно на севере страны, были побиты температурные рекорды. В общей сложности жара в Испании унесла уже 27,5 тысяч жизней в период с 2015 по лето 2025 год, то есть в течение 10 лет. В этом сезоне на рынках республики заметно меньше черешни и персиков, чем обычно, а цены на них остаются довольно высокими. Садоводы связывают ситуацию прежде всего с погодой. Теплый февраль рано разбудил сады, а затем холодные мартовские дожди и весенние перепады повредили цветки и завязь будущих плодов. В Душанбе килограмм черешни, в зависимости от качества, свежести и размера плодов, продают от 20 до 50 сомани. Персики стоят до 55 сомани за килограмм. Продавцы на рынках Душанбе отмечают, что крупную свежую черешню привозят по высокой цене, плюс перевозка и потери – все это влияет на стоимость. На цену влияет также и хранение. В стране по-прежнему мало холодильных складов, где можно было бы сохранить черешню и другие скоро портящиеся продукты после сбора. Поэтому фермеры стараются как можно быстрее продать урожай, пока ягода не потеряла качество. Отметим, что в республике черешню традиционно выращивают в районах Вахской и Гисарской долин. Международная федерация футбола FIFA в рамках кампании «No Racism» внедряет новый механизм реагирования на дискриминацию на поле. Игроки смогут скрестить руки на груди в форме буквы «X», чтобы привлечь внимание арбитра к инцидентам российского характера. Это касается и игр в рамках чемпионата мира по футболу, который стартует уже 11 июня. После такого жеста будет запущена трехступенчатая процедура. Сначала матч будут временно останавливать, затем при продолжении оскорблений остановят на 15 минут. Если же инцидент не прекратится, игра может быть полностью отменена. Организация подчеркивает, что новая мера направлена на усиление борьбы с дискриминацией и защиту игроков. Это станет инструментом для быстрого реагирования на любые проявления расизма во время турнира, отмечает FIFA. И в продолжении футбольной темы, сегодня национальная сборная республики по футболу проведет в Турсунзаде матч против команды Индии. Главным арбитром встречи назначен судья FIFA из Узбекистана Аскер Наджафалиев. На линиях ему будут помогать его соотечественники, ассистенты рефери FIFA Бахтер Худжашавкатов и Руслан Сарадзидинов. Резервным арбитром назначен судья FIFA из Таджикистана Амирджон Хуркашев. Товарищеский матч между национальными сборными Таджикистана и Индии стартует в 8 часов вечера. вечера. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер баройтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Азия Плюс. Радио бо харфи аввари алифбо.

0: Благо дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятру Эхсоснаму.
1: Салом, шунавандагуни азиз. Бинобай тило агенти обуховошуноси Тоҷикистон ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар абрнок буда боронҳои пуршидад меборанд. Раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 33 дараҷа гарм мешавад. Ҳангоми ба кӯча баромадан либоси тарнашаванда пӯшеду гирифтани чатрро фаромӯш накунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Сегодня проснулся от просто очень громкого крика соседа за стенкой. Наверное, все-таки он проснулся сегодня и тоже понял, ну все же пятница, ура! И вот такой вот протяжной звук «ура» разбудил практически и меня, и даже мою супругу, дорогие друзья. Представьте себе, как человек радовался тому, что наступила пятница. Вы знаете, мне кажется, вот из таких людей надо тоже брать пример, с одной стороны. Да, я сегодня проснулся рано из-за соседа, но я на него не злюсь. И тоже сегодня готов кричать «ура,
1: вот
0: пятница!»
1: Кричать прям в стену ему, постучать, чтобы
0: он знал. Сделал, да,
1: я так и сделал,
0: постучал в стену дрелью. Ну что ж, дорогие друзья, всем хорошей улетной пятницы. Мы стартуем. Это «Второе дыхание» в эфире радиостанции «Азия Плюс». Ну и, конечно, собираются те же самые люди. Андрей Соколов и Лола Назарова. Любим, целуем, обнимаем руками нашего эфира. Вот так.
1: Именно так. Всем привет, друзья. Да, мы дождались. Сегодня пятница. Это не может не радовать. Пусть она будет яркой и незабываемой. Ну и желаем, чтобы впереди вас ждали те самые крутые, невероятные выходные. Конечно, пусть сегодня день пройдет легко, просто вот так вот очень расслабленно, но и в то же время, конечно, чтобы вы успели завершить все свои рабочие дела и рабочие моменты. А потом уже с легким сердцем окунулись в прекрасный отдых, который, я уверена, перезагрузит и правильно настроит. Ну а прямо сейчас мы готовы вместе с вами открывать то самое нужное сегодня еще второе дыхание.
0: Конечно, друзья, все-таки работа еще продолжается, так что давайте это сделаем вместе в ближайшие 3 часа. Да, времени, я думаю, для этого у нас будет предостаточно. Ну а сейчас прямо по курсу, курс валют, друзья. Давайте будем считать деньги, узнаем мир финансов и с другой стороны, дорогие друзья. Потому что все-таки, когда ты следишь, знаешь, что происходит там, наверняка появляется та самая финансовая грамотность. Ну, по крайней мере, давайте сделаем первый шаг к этой финансовой грамотности через курс валют. Скоро будем.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Тоджикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як фунти инглиси 12 сомонаи 49 дирам, як лари гурҷи 3 сомонаи 48 дирам, як юани чинӣ 1 сомонаи 37 дирам, як манати туркмани 2 сомонаи 65 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонаи 28 дирам, як евро 10 сомонаи 80 дирам, як рубли русӣ 12.14 дирам арзиш дорад. Марк Твен як андешаи ҷолиб дорад. Аз онҳое ки бовариро ба худатон мекушанд, дурӣ ҷӯед. Онҳо одамони хуб нестанд. Бузургон ва инсонҳои нек шуморо барои анҷоми корҳои бузург таҳрик медиҳанд ва бовариро ба нерӯ ва тавоноии худатон зиёдтар месозанд. Яне агар ҳис кардед ки касе бовари шуморо ба худатон мекушад, дӯсти шумо нест. Ӯ мехоҳад шуморо ҳамеша ноком бубинад. Тамом.
2: Курби Аспор дар Азия Плюс.
3: Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: Дерез ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст. Хуҷастаи Мирзовалӣ.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор,
2: когда мокрота решила остаться надолго,
1: бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
6: پردیفن. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن. از درد و تب.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Шок-контент.
2: Все безумие мира за 3 минуты.
8: Друзья, вы знаете, на самом деле, скоро, если я буду вот царить деньгами, ну, я это иногда люблю делать, то я сам себя буду называть приматом, дорогие друзья. Потому что не первый раз уже такое бывает. Мы рассказываем про обезьянок, которые воруют денежку у людей и просто вот так вот сыпят эти кэш, бросают, раскидывают везде, дорогие друзья. То есть, тоже, видимо, хотят почувствовать, ну, как же вот люди, когда ссорят деньгами? Ну-ка, я попробую тоже.
9: А мне кажется, они как будто бы, ты знаешь, наверное, издеваются, что ли, как по-другому сказать. Потому что денежки-то не их. Вот если бы они так своими бананами раскидывались, тут было бы, наверное, все по-другому. А деньги чужие, чтобы их не разбросать, не жалко.
8: А с другой стороны, это для них просто бумага, да, дорогие друзья. Ну вот обезьяна украла сумку с деньгами, забралась на дерево и принялась раскидывать купюры. Житель Буланд-Шара, это Уттар-Прадеш, Индия, друзья, приехал в суд оформлять документы, связанные с приобретением земли, и привез с собой тоже денежку. Но сумки с деньгами бедолага неожиданно лишился. Добычу у него из рук выхватила обнаглевшая обезьяна. Дальше животное взобралось все-таки на дерево и принялось вынимать купюры и выкидывать их вниз с высоты. Многие шутливо сравнили обезьяну не слишком умными людьми, которые по счастливой случайности получают большие деньги и просто разбрасываются ими. Вот так вот, друзья.
9: Ну,
8: вот так.
9: Да, честно говоря, немало очевидцев бросились сразу на выручку и начали поднимать эти самые банкноты.
8: И ложить себе в карман.
9: Вот нет, хотя говорят, что все помощники действовали очень честно, они ничего не прикарманивали, все найденное они отдавали, возвращали хозяину. В итоге все равно, даже когда уже все деньги были собраны, хозяин не досчитался примерно $400.
8: Обидно.
9: Сумма, да, не маленькая, но ты знаешь, вот удивительно, уж сколько таких случаев действительно было.
8: Очень много, очень.
9: Там и в Индии, и в Таиланде, то есть везде, где обезьяны имеют такой свободный доступ к туристам, или наоборот, туристы к обезьянам, в долларах.
8: Обидно.
9: Сумма, да, не маленькая, но ты знаешь, вот удивительно, уж сколько таких случаев действительно
8: очень
9: было.
8: Очень много, очень.
9: Там и в Индии, и в Таиланде, то есть везде, где обезьяны имеют такой свободный

0: особенно в тех местах, где живет очень много обезьян, надо всегда с собой таскать какой-нибудь банан в кармане. Ты знаешь, выхватили у тебя телефон, кошелек,
1: да
0: тебе банан, давай, давай меняться. На самом деле, многие приматы уже тоже научились этому способу и тоже специально у туристов отнимают там кошелечки или какие-то дорогие вещи и пытаются шантажировать. То есть ты мне банан, я тебе вот твой телефон обратно.
1: Да, хотя ты знаешь, мне кажется, они настолько в этом продвинулись, обезьян имею в виду, что отберут у тебя и деньги, и банан тоже отберут, еще не факт, что вернут твои вещи в ответ.
0: И знаешь, еще так вот, так, ой, что за телефон у тебя? О, не, дорогой телефон, нет, так это 3 банана минимум. 3 банана.
1: Вот так сейчас происходит, кстати.
0: За 2 не отдам. Вот так вот, дорогие друзья. Ну и добавляет наш слушатель, Софет говорит, или банан, или биту. Так жестоко.
1: Ну, здесь да.
0: Ты знаете, вы знаете, Софет, на самом деле, что в Таиланде, что в Индии, в некоторых вот, как сказать, регионах, вот в этих странах обезьяны считаются священными животными, так что им там все позволено.
1: Да, бить их,
0: они там
1: конечно,
0: себя
1: нельзя.
0: Чувствуют очень вольготно, я так могу сказать.
1: Не бить, не как-то травмировать, но
0: конечно.
1: Нужно находить другие способы. В любом случае, хочется надеяться, что люди-то всегда должны быть умнее и мудрее, хотя вот в некоторых случаях этого не особо видно получается. Но в любом случае нужно, конечно, быть и внимательней, чтобы таких случаев не происходило.
0: Если знаешь, есть такая поговорка, чем дальше положишь, тем ближе возьмешь, да. Так что прятать приходится, видимо, местным жителям какие-то драгоценности и деньги в том числе. Ну, в общем, Софет отправляет нам то еще и фотографию, виды города Душанбе, если не ошибаюсь, это профсоюз, кстати говоря, родной,
1: кстати говоря,
0: любимый
1: да,
0: профсоюз.
1: Мы его-то,
0: да.
1: конечно, узнаем, это
0: конечно,
1: точно.
0: Свой
1: та
0: район
1: самая, да, дорога, не доезжая до остановки. Поэтому спасибо вам большое, вот напомнили нам тоже.
0: Напомнили, где мы живем.
1: Где мы частенько, да, обитаем. Но вообще, где бы ни была, мне кажется, вот сделана фотография с улицы, да, нашего прекрасного
0: конечно.
1: Города, всегда очень как-то красиво это получается все. Поэтому спасибо вам, Софет. Желаем вам легких дорог сегодня.
0: Да, легких дорог. И, конечно же, да, будьте аккуратны. Все-таки дороги еще такие немного скользкие после дождей или дождя. Но еще, по-моему, нам обещают в течение дня кратковременные дожди. Так что да, будьте аккуратны. На дорогах. Ну а мы идем вперед, и далее на старте у нас звучит одна композиция. И Софет с нами добавляет, я тоже на профсоюзе живу. Ну все, собрались профсоюзовские в одном месте. Ну что ж, друзья, делаем небольшую остановку, слушаем хороший музыкальный трек и скоро возвращаемся к вам.
2: Тутаруна. Радамандии Тарунагуи Туджики Азруи Завку Интиховишумо та Радиуи Азия Плюс.
3: با قرباقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلبها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه با قرباقا.

0: Важные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о цементном парадоксе в стране. Нужны ли Таджикистану новые цементные заводы при избытке мощностей? И какую цену мы за них заплатим? Расскажем о том, как намерены перестроить отрасль связи. Разберем текущую ситуацию и узнаем, что планируется изменить. Россия ввела запрет на экспорт авиакеросина. Минэнерго Республики заявляет, что запасы у Таджикистана есть. Однако Душанбе уже рассматривает альтернативные направления, включая сотрудничество с Ираном. Поговорим о том, почему таджикским детям сложно быть креативными. Эксперты отмечают, что система образования в республике учит быть послушными и строго одеваться, но не мыслить самостоятельно и проявлять инициативу. Также расскажем об учителе будущего, который не боится нейросетей, и о том, как Лилия Чубенко меняет образование от олимпиад до проектов с искусственным интеллектом. Все это в свежем выпуске газеты «Азия Плюс». Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
3: Не переживай, есть выход.
2: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину, подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
3: «Второе дыхание» – включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Я вот думаю, что креаторы, которые создают какие-то новые интересные фишки с искусственным интеллектом, просто вот собираются в одной комнате и так думают: так, что у нас еще там не было с искусственным интеллектом? Так, ложка была, зубная щетка была. Ага, что еще? Вот давайте специи посмотрим. Может быть, туда надо искусственный интеллект добавить? Какая-то мысль, вы знаете, дорогие друзья. И да, действительно, креаторы додумались и до этого, и придумали спейсер, друзья. Еще такой интересный гаджет. Это дозатор специй на базе искусства. Интеллект, конечно, максимально странно.
5: Да, интересно тоже, ты знаешь, потому что все-таки позиционируется этот самый спайсер как первый в мире дозатор специй с искусственным интеллектом, и идея тоже звучит современно. Устройство само определяет, сколько же специй нужно добавить в блюдо, дозирует их из капсул и подстраивает рецепты под вкусы пользователя. На первый взгляд это кажется удобным и инновационным решением, но однако если посмотреть на гаджет с практической точки зрения, его полезность, конечно, возрастает. Вызывает большие сомнения.
4: Но
5: вряд ли да. Какой-то гаджет будет знать лучше, да, сколько специй конкретно вам нужно.
4: Но у каждого свой какой-то вот вкус и представление. Кто-то любит посоленее, кто-то послаще, кто-то покислее, да. Но вот главная проблема этого гаджета в том, что он автоматизирует очень простое действие – добавить специи в блюдо. Это несложный, кстати, процесс, который занимает несколько секунд. Обычно человеку достаточно просто ложечки, там, щепоточки или обычные баночки со специями. Даже иногда специи оказываются слишком много. Это вообще не та проблема, ради которой большинству людей понадобилось бы отдельное дорогое устройство с искусственным интеллектом.
5: Ну, может быть, кто-то хочет где-то похвастать. Вот собрал гостей и говорит: а знаете, что у меня есть?
4: Даже специи у меня умные.
5: Да, они что? А вот вам мой спайсер. Сейчас он как определит, сколько вам чего нужно. Ну, вообще, конечно, друзья, искусственный интеллект в таком гаджете выглядит скорее как маркетинговый ход. И чтобы действительно идеально подбирать специи, система должна понимать не только рецепт, но и качество продуктов, их свежесть, размер порции, способ приготовления,
4: да,
5: температуру, стадию готовки и личные вкусовые ощущения человека. На практике устройство, скорее всего, просто использует заранее заданные какие-то параметры, рецепты и настройки пользователя. То есть вместо полноценного ИИ получают обычный алгоритм дозировки, красиво упакованный в какой-то модный словечек.
4: Но, тем не менее, знаешь, вот эти разработчики заявляют, что искусственный интеллект там встроен. Вот так вот, что самое интересное. Еще один важный момент. Вкус невозможно полностью автоматизировать. Одному человеку нравится кому-то острое, кому-то мягкое, кому-то жесткое. Кто-то любит вообще там без перца, кто-то любит больше соли, кто-то любит вообще без специй. Более того, вкус блюда меняется во время приготовления. Соус может стать гуще, мясо может выделить сок, овощи могут дать сладость или кислоту. Поэтому повар все равно должен, конечно, пробовать свое блюдо самостоятельно и решать, что туда добавить. Но вот случае с этим гаджетом заменить человека и восприятие вкуса, ну, наверное, это практически невозможная задача. Ну, пожелаем удачи этому гаджету.
5: Да, возможно, все-таки когда-то и где-то, ты знаешь, он еще пригодится. Но вот так, чтобы действительно, мне кажется, покупать специально и прям считать, что он очень-очень нужен на кухне, ну, нет, конечно.
4: Там, знаешь, еще одна фишка есть. Там есть специальные капсулы, которые нужно потом встраивать вот в этот гаджет. То есть без этих капсул он работать не будет. То есть ты не сможешь просто взять и насыпать туда специи, которые тебе нужно. Надо покупать специальные
5: каждый раз еще нужно будет покупать
4: конечно,
5: эти самые капсулы.
4: Да, конечно, конечно. Да и штука стоит, кстати говоря, недешево. Я так посмотрел. Ты знаешь, между прочим, в сети сколько стоит эта штука, дрюка. И там цена варьируется от 150 до 200 долларов. Представь себе.
5: Вот за дозатор специй. Вот так вот стоит эта самая умная перечница, получается. Ну да. А вообще, конечно, мы же понимаем, что деньги здесь такие, это только за искусственный интеллект. То
4: да,
5: есть,
4: это маркетинг хороший.
5: Это все-таки,
4: да.
5: Конечно, больше про маркетинг.
4: Ой, да, это чистая правда. Для меня это вообще такое удовольствие самому эти специи обычно, знаешь,
5: добавлять
4: в блюдо. И в особенности раз так попробовал, ага, вот пряности какой-то не хватает, вот давайте вот это добавим, вот это добавим, да. Потом, правда, я когда все это добавляю, потом говорю, я это есть не буду, вы кушаете.
5: Вот ты знаешь, и у хозяек такое случается, несмотря на то, что, мне кажется, каждая женщина...
4: Вот почему вы не едите, да, еду, которую приготовили.
5: Уже априори хорошая хозяйка, особенно если есть детки в семье. Но нет, у женщин немножко все по-другому. Мы пока готовим, знаешь, успеваем уже напробоваться, как ты говоришь. Там попробовал, тут попробовал, и иногда бывает уже вроде как и действительно сыт. Насытился, есть не хочется. Но в любом случае, я же говорю, здесь совсем другая ситуация. Здесь это все-таки для того, чтобы вот в какой-то такой момент сказать, а знаете, что у меня есть? Вот мне кажется, только лишь для этого.
4: Да, это андроидный коллайдер маленький. Ну что, на самом деле, тогда я хочу добавить одно, что, оказывается, моя супруга тоже со своим встроенным искусственным интеллектом, я тебе так могу сказать, потому что она вот когда готовит, а тоже все добавляет как нужно. Вот так вот, дорогие друзья. Так что и вы тоже со встроенным и своим интеллектом вполне справляетесь с этим.
5: Мне тоже кажется, любая хозяйка пока и своим интеллектом справится.
4: Справляется, абсолютно верно. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку. У нас вот стартует, да, действительно реклама и другие музыкальные рубрики в эфире радиостанции «Азия Плюс». Вернемся в следующем часе.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC. Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Адафи мо, муваффақияти шумо.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Рахами телефона идорая реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
10: Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар ҳар қатра об. Сиома обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиома.

0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагуни азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар абрнок буда буронҳои пуршиддат меборанд. Раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 33 дараҷа гарм мешавад. Ҳангоми ба кӯча баромадан либоси тарнашаванда пушеду гирифтани чатро фаромӯш накунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Да, вот так вот врываемся громко, как всегда, как мы любим. А почему бы и нет? Добавьте вы тоже звук своему радиоприемнику, ведь именно через него прямо сейчас польется та самая положительная энергетика, которая необходима для продолжения трудового рабочего дня. Ну и чтобы вы смогли открыть второе дыхание, ну хотя бы уже во втором часе нашего дневного шоу. В общем, всем привет, друзья. Меня зовут по-прежнему Андрей Соколов. Рядом Лула Назарова. Всем привет.
1: Всем привет, всем потрясающей пятницы желаем. И чтобы энергии хватало, и чтобы настроение было хорошее, и чтобы все с легкостью сегодня удавалось. И именно так, друзья, продолжаем открывать второе дыхание. Вас призываем присоединиться к нам. Пусть этот день будет более ярким, радостным, интересным и веселым. И, конечно, прямо сейчас будем вспоминать, какие же праздники сегодня отмечаются.
0: Да, сегодня на календаре уже 5 июня 2026 года, пятница. И сегодня день кетчупа. Кстати говоря, вот эта добавка к еде или...
1: Соус.
0: Или соус, который обычно делает любое блюдо вкусным, если даже блюдо невкусное.
1: Маскирует, да.
0: Скажем так, да. Действительно, я обожаю, конечно, кетчуп, но есть у меня тоже свои предпочтения определенные. Но, тем не менее, если на столе есть картофель фри, этот свободный картофель, то обязательно, мне кажется, должен быть кетчуп. Это идеальная пара.
1: Согласна. Но вообще, действительно, один из самых популярных томатных соусов в мире, да, который, да, кстати, прошел очень долгий исторический путь. И вот в самом начале, если вспомнить, это был действительно такой, знаешь, древнекитайский еще рецепт, очень простой.
0: Серьезно?
1: Да, и это была скорее, ты знаешь, такая некая рыбная приправка. То есть, изначально как-то так, но потом он стал самым практически любимым составляющим современного фастфуда, ну и, конечно же, вот того самого соуса к мясу. Поэтому знают, любят
0: не
1: во всем
0: мясо
1: мире, потому и день у него свой собственный.
0: Картошечка
1: есть.
0: Картошечка фри. Раз. Потом, конечно же, какие-нибудь пельмешки. Это два. Дорогие, мясо, ну, само собой, конечно, это три. Да, действительно. Ой, ну, все. Зачем вообще мы стали говорить эту тему? Непонятно,
1: да?
0: Зачем-то. Ну, день кетчупа, друзья, отмечайте его сегодня. Так, идем вперед. Еще один хороший праздник — Всемирный день охраны окружающей среды, дорогие друзья.
1: Да, хороший праздник сегодня, действительно, друзья.
0: Да, напоминание нам всем, что природа — это действительно не просто сопутствующее, да, что-то, дорогие друзья. Это мы, наоборот, составляем как-то один из элементов этой природы. То есть не мы здесь главные, дорогие, хочется отметить, а все-таки иногда природа нам напоминает, что мы должны все-таки вести себя относительно правильно окружающей среды, дорогие друзья, потому что возникающиеся всякого рода катаклизмы нам об этом очень ярко и четко показывают, что иногда мы движемся не совсем в верном направлении.
1: Да, к сожалению, об этом действительно говорит и статистика тоже, и к большому сожалению, окружающая нас природа находится в плачевном состоянии, по этой самой статистике. Поэтому, да, друзья, нужно все-таки как-то стремиться к тому, чтобы все это менялось в лучшую сторону, и была какая-то положительная динамика. Ну, или же в таком случае может дойти до того, что, ну, на Земле, в принципе, не останется ничего живого.
0: Ты знаешь, очень много постапокалиптических фильмов снято на эту тему, когда на планете или огромное количество воды, или ее полное отсутствие, да, помнишь, очень много фильмов.
1: Да.
0: Или другие, вот, конечно же, примеры. Вот не хочется, чтобы вот эти голливудские сценарии стали реальностью.
1: Согласна.
0: Очень не хочу этого.
1: Конечно.
0: Очень. Так что, друзья, давайте попробуем не быть эгоистами в отношении природы в целом. И действительно, охрана ее — это важная составляющая не только государства в целом, а каждого из нас.
1: Человека. Конечно,
0: так,
1: давайте будем любить и сохранять природу. Да,
0: сегодня еще, конечно, день эколога. Логично вполне себе, дорогие друзья, что сегодня два этих праздника сочетаются вместе. Все здесь правильно. Но неожиданно для меня стал еще один праздник. Это день Рафаэла. Оказывается, у него есть свой собственный день. У этого десерта, у этой сладости. Да, я тоже не знал.
1: А любишь?
0: Вместо тысячи слов, да?
1: Но здесь не про слова, мне кажется. Все-таки про вкусовые пристрастия.
0: Я не знаю. Нет, я как-то вот тут довольно ровно отношусь к этому десерту, но он, да, вкусный, приятный. Мне кажется, вот любая девушка, наверное, любит, честно. У нас у мужчин почему-то, если что, то сразу цветы и Рафаэлка. Да, так вот.
1: да, потому что действительно какие-то ассоциации красивые, ты знаешь.
0: Романтика, вот
1: все
0: да,
1: такое, вот. Да, воздушное,
0: маркетинг
1: романтичное.
0: Сделал свое дело.
1: Да, 100%. В принципе, казалось бы, ну что особенного? Вот такие вот какие-то кокосово-миндальные конфетки, да, нежные, но огромное количество сейчас различных сладостей, да. Поэтому, в принципе, казалось бы, что прям совсем чем-то эдаким, выдающимся сложно назвать.
0: Да,
1: но, тем не менее.
0: Да, я тебя перебью, как всегда.
1: Как всегда,
0: как
1: давай,
0: всегда.
1: Я уж привыкла.
0: Как всегда, да, скажу. Слушай, вот представим, давай себе такую вот параллельную вселенную, где все маркетологи, допустим, рекламируют не вот этот вот Рафаэл, а какой-нибудь ключик какой-нибудь, да, или какую-нибудь там ириску, да, вот эту
1: так,
0: вот сумасшедшую, которая, да, зубы выдирает, да. Вот это вот то самое, да. Представь себе, да, вместо 1000 слов просто кис-кис, да, и все.
1: И все. А там уже и правда вместо 1000 слов. Вот, кстати, им бы гораздо больше подошел этот слоган, мне кажется.
0: Абсолютно верно. И представь, да, какой-то парень просто идет по улице с пакетом этих кис-кис и в руках цветы. Да красота же.
1: Красота.
0: Мне кажется, на самом деле, все это дело маркетинга. Я вот так вот думаю. Все это дело рекламы.
1: Конечно. Вот потом, ты знаешь, мне кажется, еще немаловажную роль играет оформление,
0: ну,
1: упаковка.
0: Ну да, согласен с тобой, конечно.
1: Если
0: тот же самый кис-кис упаковать кис-кис красиво, да.
1: Да.
0: И потом, мне кажется, знаешь, каждая стоматология ведь потянется тоже, скажем.
1: Конечно,
0: кис-кис, и ты наш клиент.
1: Скорее всего.
0: Один кис-кис, и все.
1: Да, вот да. Когда-то это для нас, пломбы, знаешь, было вполне себе само собой разумеющееся. Мы вот в детстве ели и даже не думали об этом.
0: Конечно.
1: А вот сейчас же, конечно, все поменялось на смену этим самым
0: короче,
1: кис-кис.
0: Короче, я предлагаю сделать Рафаэлки. Ребрейдинг кис-кис.
1: Пора, да?
0: Пора уже,
1: возвращать
0: да?
1: их.
0: Пора их возвращать. Ты знаешь, так. Очень много, много было бы красивой рекламы сделать. Во-первых, смотри, молочная там, сгущенка и, конечно же, кофе. Или что там еще? Кис-кис, вообще что это у нас?
1: Это такие ириски, кофейные.
0: Это вареная сгущенка, да.
1: Вареная сгущенка, вот кофейные вот. Есть ириски.
0: Когда встречается горячая вода и обычная сгущенка, они становятся вареной сгущенкой. Как мы с тобой, вот понимаешь, да? Вот так вот, дорогие друзья. Вот тебе романтика уже.
1: Ты знаешь, я вот думаю, хорошо, что у нас время ограничено, иначе бы мы со своей фантазией только бы могли еще понапридумать. Но да, друзья, вот видите, сколько всяких идей может родиться благодаря празднику.
0: Смотри, просто вот взять ириски кис-кис и написать это на английском языке, и получится уже совершенно другое название.
1: Согласен.
0: И совершенно другой посыл.
1: Кстати, в Америке, да, получается, тоже есть конфетки с таким названием.
0: Да, не удивлен.
1: Да, очень-очень популярные.
0: Своровали наш бренд.
1: Да, так что ты опоздал. Нужно теперь что-то по-другому, да, уже придумывать.
0: Так, ну хорошо, дорогие друзья, вот такие сегодня отмечаются праздники. Надеюсь, ничего не забыли. Ну, и Лол напомнит, если я что-то забыл.
1: Нет, в принципе, это все. Вот еще день резиновых уточек в ванной тоже, правда, сегодня отмечается. И наверняка нужно как раз-таки отмечать его вот вечером, расслабившись, набрав себе полную ванну какой-нибудь душистой соли туда добавить. Да, и можно вот те самые резиновые уточки. Мне кажется, это вообще самые отважные уточки на свете. Никакой воды не боятся, и вот от самых маленьких деток уже передаются там
0: тобой...
1: из поколения в поколение бывает.
0: Вопрос задавали такой, вот те самые резиновые уточки из Китая, когда шли, контейнер огромный.
1: Да,
0: да и потом,
1: там целая кругосветка у них получилась.
0: Да, и потом они кругосветка, и эти резиновые уточки потом находили просто везде, по всему свету. Вот так вот, дорогие друзья. Ну что, вот такие праздники сегодня, но прямо по курсу, курс валют. Вот так, считаем денежки, друзья, слушаем рекламу и свежий трек. Мы скоро будем.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک فونت انگلیسی 12 سامانه و 49 درم، یک لاری گرجی 3 سامانه و 48 درم، یک یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، یک منت ترکمنی 2 سامانه و 65 درم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 28 درم، یک یورو 10 سامانه و 80 درم، یک روبل روسی 12.14 درم ارزش دارد. مارک توین یک اندیشه جالب دارد. از آنهایی که باوری را به خودتان میکشند دوری جویید. آنها آدمان خوب نیستند. بزرگان و انسانهای نیک شما را برای انجام کارهای بزرگ تحریک میدهند و باوری را به نیرو و توانایی خودتان زیادتر میسازند. یعنی اگر حس کردید که کسی باوری شما را به خودتان میکشد دوست شما نیست. او میخواهد شما را همیشه ناکام ببیند. تمام.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: О, че кубки могу, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
8: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яны?
8: Хамаги дар давоми 30 дакика тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
7: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
8: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
7: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
8: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед. Мехоҳед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед? Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединенные кондитеры иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом ID код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
9: Як шарик, як ID код. Ду шарик, ду ID код.
8: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза iPhone-ро
9: оғоз кард.
8: Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом ID код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
9: Як шарик, як ID код.

0: санкции против России. Президент Венесуэлы Николас Мадуро усиливает свою защиту на фоне подготовки к судебному процессу. Пропавший на Эвересте альпинист выжил и самостоятельно спустился с горы. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ 603.
4: 603 километр дар як соат суръати ниҳоие аст, ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як соат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шуданд. Фарқ ҳамин аст, ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
5: Точка опоры. Всё о психологии, которую легко понять и применить.
6: Но это не точно.
7: Ох, да, дорогие друзья, заешенная песня в голове, которая застревает там надолго, и от нее трудно избавиться. Но на самом деле, уважаемые друзья, этому термину даже придумали свое очень прикольное название. Эффект ушного червя. Звучит как-то зловеще даже немножко. Почему одна песня может преследовать нас целый день, а иногда, я не знаю, это не целый день, неделю может длиться? Наверняка, скажем, такое случалось. Услышали утром пару строчек песни по радио или в магазине, или в соцсетях, и все. Весь день в голове, без остановки. Крутится одно и один тот же просто мотив, как на реплее. Психологи называют это явление эффектом ушного червя или музыкальной навязчивостью, дорогие друзья.
8: Да. Вот так. Несмотря на необычное название, никакого червя, конечно, здесь нет. Термин пришел из немецкого языка Ohrwurm, что дословно переводится как ушной червь. Так называют мелодию, которая буквально заползает в память человека и отказывается ее покидать. А в научный оборот термин ушной червь связывают с немецким психиатром, кстати, Корнелиусом Экертом, который еще в 1979 году описал навязчивые мелодии, застревающие у нас в голове. И сегодня это явление также называют непроизвольной музыкальной образы.
7: Да, но чаще всего в голове застревают простые ритмичные повторяющиеся песни. Именно поэтому рекламные джинглы создаются короткими и легко запоминающимися. Их задача полностью остаться в памяти человека даже после того, как реклама уже закончилась. И вот ученые выяснили, что с этим эффектом сталкиваются более 90% людей. Особенно часто он возникает, когда человек устал, занят рутиной, работой или находится в состоянии стресса. В такие моменты мозг словно включает музыкальный повтор.
8: Интересно, что иногда достаточно просто увидеть название песни, вот да, если особенно хорошо знакома она,
7: да.
8: Или услышать какие-то вот эти слова из текста, чтобы мелодия снова начала звучать в голове.
7: Именно так.
8: И самый необычный факт заключается в том, что избавиться от навязчивой песни можно, дослушав ее до конца. Но вот мало кто знает об этом. Психологи считают, что мозг стремится просто завершить незаконченный музыкальный фрагмент.
7: И не поэтому может найти слова.
8: Да, нет. И поэтому, когда уже помогает включить вот эту композицию полностью, а ушной червь, наконец, получается, исчезает.
7: Да.
8: Так что да, просто нужно, оказывается, дослушать до конца ту самую песню.
7: Да, так что если какая-то песня действительно застряла в голове, ну, попробуйте дослушать ее до конца. Найти в сети, наверное, если прям замучила. Ну, вот такой вот психологический эффект, друзья, существует. Так что не переживайте, вы не единственный такой. Нас 90% на планете Земля.
8: Согласна. Ты знаешь, при том это абсолютно внезапно может случиться,
7: да.
8: И ты иногда просто даже не понимаешь, какой момент. Просто ловишь себя на мысли,
7: да,
8: что конечно, я вот что-то там себе напиваю, конечно. Да, под нос, и все.
7: И причем это может быть песня, как и новая, с совершенно, да, какой-то хит такой популярный, или какая-то, да, знаете, старинная, которая... Ой, старая, старинная, древняя, не знаю, как угодно, но, тем не менее, да, иногда даже такое всплывает в голове, и начинаешь, ходишь, поешь потом.
8: Согласна. Если кто-то странно. С тобой рядышком, и он начинает петь, как будто бы тоже заражает тебя этим, и тоже ты потом прокручиваешь ту самую песню. Именно это так. Вообще, да, как-то очень интересно на нас работает, но тем не менее.
7: Да-да-да. Так что теперь дослушайте до конца или найдите просто текст иногда этой песни, чтобы допеть ее уже от начала и до конца.
8: Вот, а если человек рядом будет петь, я вот в следующий раз прям заставлю, скажу, так, а теперь допивай до конца. Вот прям пой, раз начал. Представляю его удивление.
7: Это же заразно еще, согласись, Лола, это же бывает заразно. Один запел, второй подхватил, и все, зараза понеслась, дорогие, как вирус.
8: Так что будем вот так теперь заканчивать и бороться с этим самым ушным червем.
7: Именно так, дорогие друзья. Ну а сейчас мы сделаем небольшую паузу, чтобы этих ушных червей у вас было побольше. Будет звучать музыка в эфире Азия Плюс. Скоро будем.
9: Тотарона. Радабандии таронагої тоджики азруї завку інтіховішумо та радіої Азія Плюс.
10: Руи сахна, чи кадар машаккат хост, афтидану аз нав рост шудан хост. Бо мехру самимият ин кисаро бунуи хунар Зулайхо Махмадшоева месарояд.
11: Руи сахна, доманам доги хазаран тана дошт. Лейк дар лаб, ханда иджбор, мисли

0: Коротко о главном.
1: В республике начали восстанавливать зимние пастбища. Туристический потенциал страны представлен на туристическом форуме в Пекине. США заявили о подготовке новых санкций.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в одном – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс.
2: 3 в одном, чтобы не терять ни секунды.
3: Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой.
2: Грейс 3 в одном – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке.
3: Начни красиво, продолжай продуктивно.
4: اومودایی برای سطحی مگای پنیری مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است مرغی لذیز پنیری آبشونده کارتوشکای فری و طعمی به اندازه کلون لذیز سرغیزو مگا رولی پنیری رو حس کن تنها در KFC
5: مگا چیپس خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن
6: رمز رو از بسته مگا چیپس در سومونه مگا چیپس نقطه TJ با قید گیر
5: و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست
6: به رقم 94-888-828 فیریست
5: اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل در سومونه مگا چیپس نقطه TJ
7: Листайте ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
8: Нужно продать или сдать?
7: Разместите объявление бесплатно.
8: Нужно купить или снять?
7: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
8: Подробнее по телефону 122-22-22.
7: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
9: رقم تلفن اداره رکلاما
10: 41 41.
11: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
7: Давай, говори фразу знаменитую, Лола.
8: Да, я с
7: удовольствием. Давай, говори,
8: и
7: говори.
8: Вообще, ты знаешь,
7: давай.
8: Мне кажется, эту фразу знают все наши ровесники.
7: Согласен.
8: Если сказать «Леопольд, выходи, подлый трус», ну, абсолютно
7: Нет, у нее другая еще фраза есть знаменитая.
8: «Давайте жить дружно».
7: Да, вот,
8: конечно.
7: Вот,
8: и конечно. То есть вот все вот эти фразочки, ну, они мега популярны. Все потому, что и мультфильм из нашего детства был мега популярным.
7: Такие пакостники, вот эти вот мыши, которые все ему ломают там весь дом. Я не знаю, на каких он препаратах находится этот Леопольд. Терпит все это просто.
8: Согласна. Это как Мишка из «Маши и
7: Медведя». Я просто хочу уточнить, Леопольд, какой у тебя магний? Скажи, пожалуйста, дорогой. Да, ребята, давайте жить дружно. Про кота Леопольда снимут полнометражный фильм, оказывается, друзья. Вот про
8: хорошая
7: этого
8: новость,
7: персонажа.
8: Да, почему
7: Слушай,
8: нет?
7: Вчера говорили вот буквально про... Что мы говорили с тобой?
8: Вот так, хорошо, Лола, что начал. Да,
7: Лола,
8: вот
7: давай.
8: Вчера буквально
7: Какой
8: говорили,
7: тебе магний
8: вот.
7: Купить?
8: Нет, мы действительно говорили про мультики в последнее время очень часто, и действительно их переснимают очень часто. И очень радует, что сейчас действительно
7: прожил
8: уже...
7: Прожил-был на... пес.
8: Да, прожил-был пес, да. Мы говорили. Правильно, молодец. Так что все хорошо еще, и даже магний пока тебе не нужен. А сегодня говорим про Леопольда, потому что компания Welcome Media и Киноцех начали работу над полнометражным фильмом «Леопольд». По мотивам рассказа Анатолия Резникова, писателя и режиссера культовой серии мультфильмов о дружелюбном коте. Проект создается в формате игрового кино, и большинство персонажей сыграют актеры, а действия перенесут уже в современность.
7: Да, режиссером картины выступит Владислав Богуш, снявший «На деревню дедушки» и «Мой папа-медведь-2». Имена актеров, авторы проекта пока не раскрываются. Создатели обещают масштабную семейную историю с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом Леопольда. По словам продюсера, в фильме будет все, что зрители любят в этом герое, включая его знаменитую фразу.
8: Да, давайте жить дружно.
7: Да-да.
8: Но на историях о коте Леопольде выросло сразу несколько поколений зрителей, это правда. И мы хотим сохранить все, за что его любят. Доброту, мудрость и знаменитое «Ребята, давайте жить дружно», говорит режиссер. При этом рассказать какую-то небольшую, новую, зрелищную историю уже для современной семейной аудитории.
7: Да, именно так, дорогие друзья, так что включаемся. Ну и, кстати, продюсер Максим Максимов добавил, что авторы делают фильм о дружбе и имени, и умении находить общий язык даже в самых сложных ситуациях. Съемки фильма, кстати, стартуют уже этой осенью. Вот так вот, дорогие друзья. Ну что, прикольно,
8: Ой, будем
7: прикольно.
8: Ждать. Вообще все эти семейные фильмы, мы, кстати, с тобой тоже об этом говорили, вот с «Чебурашки» начиная, они действительно, ты знаешь, достаточно яркие, такие зрелищные, да?
7: Да, конечно.
8: И даже вот такие вот комедийные, да, они действительно привлекают внимание. Вот можно собраться всей семьей, сходить в кино или же даже дома для семейного просмотра. Отлично, просто подходит. Поэтому очень надеюсь, что этот фильм будет вот таким вот, чтобы вот посмотрел и захотелось потом еще пересматривать.
7: Именно так, дорогие друзья. Ну что, ждем, как говорится, теперь уже саму картину. Надеюсь, она нам понравится. То есть не оправдает наши ожидания, скажем так. Ну, ты знаешь, здесь, наверное, все-таки самое важное не то, что оправдать наши ожидания. Ясное дело, нам это понравится. Но вот нынешнему поколению вот большой вопрос, ты знаешь.
8: Согласна. Хотя, ты знаешь, вот я тоже, например, не знала каких-то таких фактов, но оказывается, многие считают, что вот этот легендарный советский мультфильм, да, про кота Леопольда, это был своеобразный такой ответ западному Тому и Джерри. Хотя там все-таки все немножко по-другому, да, но тем не менее, действительно, да, прослеживаются какие-то вот
7: есть,
8: такие
7: конечно,
8: вот похожие, да,
7: да,
8: моменты, но тем не менее, мне кажется, у нас тоже отличный мультик получился, и он настолько же популярный, как и там там у них Том и Джерри. И это очень добрый действительно мультик, который многому действительно научил не одно поколение детей.
7: Именно так, дорогие друзья. Ну что, ждем. Ну а сейчас мы делаем остановку, друзья, в виде паузы, чтобы вернуться снова к вам с розыгрышем традиционным, конечно же, который состоится уже в третьем часе. Но я напоминаю, что партнером этого замечательного розыгрыша и в целом нашего дневного шоу является Unicorn, производитель подгузников премиального качества. Я думаю, уже многие оценили качество данной продукции. С каждым разом, когда мы проводим розыгрыши, в последний раз это было, по-моему, около практически 13 уже тысяч, дорогие друзья, заявок таких вот, чтобы стать победителем нашего розыгрыша, друзья. 13 тысяч участников, это буквально за один месяц. Представьте, как много людей участвуют и уже оценили эту продукцию. То и попробуйте и вы.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Мурда ро бахри чи ми пушанд, чашм, огох баш. Хок хилват гахи асрар асту, мо но махремим. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Soat dar Tojikiston 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике начали восстанавливать зимние пастбища. Туристический потенциал страны представлен на форуме в Пекине. США заявили о подготовке новых санкций против России. Далее подробности этих и других событий. В республике реализуется проект по восстановлению устойчивых ландшафтов, который является частью программы Всемирного банка, направленной на повышение устойчивости региональных ландшафтов Центральной Азии. Согласно проекту, в районах Шахритуз, Кубадьян и Нусерихусрав проведена оценка состояния пастбищ. Пастбища этих районов относятся к зимним. Их продуктивность напрямую зависит от количества осадков. Весенние дожди могут увеличить урожайность кормовых угодий в 2-3 раза, а засушливые годы, наоборот, снижают кормовую базу животноводства. К этому году система пастбищеоборота была организована на площади свыше 8 тысяч гектаров. На некоторых из них, кроме кормовой массы, посажены также саксаву и фисташки. Природные, культурно-исторические и рекреационные ресурсы республики представлены в Пекине на международном туристическом форуме «Ароматные холмы Пекина», объединившие представителей государственных органов, туристических организаций и бизнеса из различных стран мира. В ходе форума представителями Комитета по развитию туризма были рассказаны преимущества туристической отрасли Таджикистана, уделив особое внимание развитию горного и альпинистского туризма, экологического и устойчивого туризма, а также модернизации туристической инфраструктуры. В рамках форума также состоялась встреча руководства комитета с заместителем министра культуры и туризма Китая Гао Дженом. Стороны обсудили перспективы расширения таджикско-китайского взаимодействия в сфере туризма, вопросы привлечения инвестиций, укрепления межведомственного взаимодействия и реализацию совместных инициатив, направленных на увеличение туристических потоков между двумя странами. Пропавший 6 дней назад на Эвересте альпинист чудом выжил и самостоятельно спустился с горы. 52-летнего непальца Даву Шерпа уже считали погибшим. Он вместе с другим своим соотечественником сопровождали польского и британского альпинистов. При спуске с горы 30 мая на высоте более 7,5 тысяч метров Дава остановился отдохнуть, пообещав догнать группу. Однако он так и не вернулся в лагерь в тот день. С собой у него не было ни еды, ни кислорода. Только утром 4 мая группа, занимавшаяся его поиском, обнаружила его ползущим к базовому лагерю. Он обморозил пальцы, едва мог говорить, но в остальном был в порядке. Его доставили вертолетом в больницу в Катманду. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, ожидающий суда в американской тюрьме, нанял адвоката Анну Эстевау. Она прославилась тем, что защищала известного рэпера Пи Диди на судебном процессе, который завершился оправданием певца по наиболее серьезному обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Тем временем слушание по делу похищенного штатами венесуэльского лидера состоится 30 июня. Мадуро обвиняют в управлении наркокартелями и других преступлениях. По данным портала Axios, Мадуро находится в следственном изоляторе в Бруклине, там же, где содержался и рэпер Диди. Ранее США разрешили Венесуэле оплачивать адвокатов для Мадуро и его жены из госбюджета страны. Администрация США работает над законопроектом о новых санкциях против России. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, пишет РИА Новости. По его словам, в настоящее время идет согласование формулировок. Он добавил, что политика санкционного давления сохраняется, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер гармию осоиш бахарьяк хонадон. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии об у ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар абрнок буда, боронҳои пуршиддат меборанд. Раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 33 дараҷа гарм мешавад. Ҳангоми ба кӯча баромадан либоси тарнашаванда пӯшеду гирифтани чатро фаромӯш накунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Ну что, дорогие друзья, возвращаемся снова к вам, дорогие наши слушатели. Да, действительно, время летит сегодня просто как-то незаметно, по пятничному быстро, я вот так вот отмечу. Наверное, это тоже какой-нибудь, знаешь, интересный парадокс появится, пятничное время. Ну что ж, дорогие друзья, мы снова здесь, снова с вами, открываем второе дыхание, это третий час. Сегодня действительно советую вам присоединиться, оставаться с нами ближайшие 60 минут. Да, потому что потом мы сделаем очень хорошую паузу на целых 2 дня. Так что да, успейте побывать с нами. Успейте побывать в нашей хорошей, доброй компании и зарядиться положительной энергетикой.
1: Именно так, друзья, мы здесь как раз для этого. Если за предыдущие 2 часа вы не успели открыть второе дыхание, предлагаем вам сделать это прямо сейчас. Потому что еще действительно почти целый час у нас есть совместный. Мы можем пообщаться, пошутить, узнать что-то интересненькое. И, конечно же, в этом часе состоится наш традиционный розыгрыш от нашего партнера. Это, конечно, Юникорн. Мы знаем, что многие из вас его любят и очень ждут. Поэтому, да, совсем скоро будет очередной наш интересный вопрос. Ну и, конечно же, подарочки.
0: Да, но прежде, конечно же, мастер слова. Мы сегодня, мне кажется, тоже затронем одну очень интересную тему. Почему бы и нет? Мы всегда любим задаваться вопросами. Да, и сегодня, кстати, вот я думаю, что у каждого такое бывает. Вот эти фразочки-паразиты. Не вот эти вот, короче, вот это, знаете, это понятное дело. Бывает иногда, а вот это м-а-э.
1: Вот это даже не слова получается.
0: Это даже, знаешь, не слова, это звуки произвольные.
1: Звуки все-таки, да. Для того, чтобы собраться с мыслями. Они тоже частенько у многих бывают. Но вот сегодня поговорим о том, как их можно будет
0: ты знаешь,
1: заменить.
0: Мне однажды вопрос задали, я просто 15 минут так завис.
1: Какое-то время это нормально, что вот 15 минут, это, конечно, как-то многовато.
0: Да, дорогие друзья, вот как вы выйти из этой ситуации, как распознать себе вот эти вот такие вот звуки-паразиты, скажем так, мы сегодня поговорим об этом в рубрике «Мастер слова». В общем, вернемся совсем уже скоро, далее у нас курс валют.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک فونت انگلیسی 12 سومونی و 49 درم، یک لاری گرجی 3 سومونی و 48 درم، یک یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، یک منت ترکمنی 2 سومونی و 65 درم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 28 درم، یک یورو 10 سومونی و 80 درم، یک روبل روسی 12.14 درم ارزش دارد. مارک توین یک اندیشه جالب دارد. از آنهایی که باوری را به خودتان میکشند دوری جویید. آنها آدمان خوب نیستند. بزرگان و انسانهای نیک شما را برای انجام کارهای بزرگ تحریک میدهند و باوری را به نیرو و توانایی خودتان زیادتر میسازند. یعنی اگر حس کردید که کسی باوری شما را به خودتان میکشد، دوست شما نیست. او میخواهد شما را همیشه ناکام ببیند. تمام.
2: قربی از اور در آسیا پلاس. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.dj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.dj. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
2: Омудаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷам шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами, телефон и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
5: Сурудинав, Дар Азия Плюс.
7: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
8: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. Бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: Как ты оскуфился?
1: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
0: Не поняла.
1: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
2: Мастер слова, друзья, здесь и с нами. Да, самый такой вот эффективный способ сегодня расскажем, как избавиться от этого Да, всех эти слова паразиты присутствуют, даже у самых навороченных дикторов, друзья, это нормально. Но если вас это прямо доливает и немножко подбешивает, то подскажем. Большинство людей вообще боятся тишины и автоматически вставляют слова паразиты, пока думают над следующей мыслью. Но для слушателей, конечно, короткая пауза в 1-2 секунды выглядит намного профессиональнее, чем вот это вот. И, слушай, я однажды смотрел интервью, причем брали, видишь, я тоже говорю, интервью одного человека. И мне, конечно, короткая пауза в 1-2 секунды выглядит намного профессиональнее, чем вот это вот. И, слушай, я однажды смотрел интервью, причем брали, видишь, я тоже.

0: всего разговора. И знаешь, это немножко прям подбешивало. И даже как-то стало раздражать. И вот, друзья, если вот этих много в вашей речи, то мы сегодня вам подскажем, как от этого избавиться.
1: Вообще, ты знаешь, избавиться сложно еще и потому, что человек со стороны себя не слышит.
0: 100%.
1: И уже вот эти как ты говоришь, еще какие-то там очень продолжительные звуки, это уже, по-моему, не человеческие, ну да ладно. Они в любом случае как раз для того, чтобы, да, человек успел собраться с мыслями, и они настолько кажутся естественными, что просто переходят в привычку.
0: Есть такое.
1: Но избавляться действительно надо, потому что если это разок, другой, ничего страшного, это действительно у всех бывает,
0: проскальзывает.
1: Но если это уже на постоянной основе какой-то, то да, друзья, нужно, во-первых, начать замечать их. То есть нужно записать себя на диктофон буквально на 2 минутки. И обычному человеку кажется, что он говорит очень редко, но вот когда вы в записи себя послушаете, вот тогда и выяснится, что, возможно, каждые 10 секунд вы экаете.
0: Да, именно так. И скажете, а ну-ка выключите и удалите эту запись навсегда.
1: Кто этот человек, да?
0: Вы тренируете паузу вместо, я думаю, что-то, что это... Допустим, давайте просто поэкспериментируем. Я думаю, вот можно просто проэкать, а можно сказать, да, действительно, это интересный проект. И сделать здесь просто небольшую паузу, просто ничего не говорить. Или говорите, я думаю... Этот проект действительно хорош. Вместо, дорогие друзья, к примеру говоря. Ну и паузы воспринимаются как уверенность, а не как ошибка. Так что, мне кажется, даже иногда, когда звучит пауза, люди, наоборот, начинают прислушиваться к вашим словам. То есть пауза иногда даже бывает плюсом.
1: Ну, друзья, если делать это грамотно,
0: да,
1: и вовремя,
0: грамотно,
1: согласна. У меня просто была одна знакомая, и ты знаешь, какое-то время все знакомые и друзья этой самой прекрасной девушки думали о том, что она находится под какими-то медикаментами, потому
0: в трансе,
1: что она очень медленно говорила, растягивала слова, и вот когда она так пыталась что-то сказать, это как ленивец из того самого мультфильма, да, да, «Зверополис», ага, действительно казалось, что она как будто бы находится под действием каких-то препаратов. Но потом, когда я с ней пообщалась уже чуть ближе, она рассказала, что именно вот эти прям длиннющие, не просто и, а вот очень длиннющие у нее были, про которые мы говорим, и она таким образом действительно пыталась с ними бороться.
0: Ага.
1: Потому что есть совет от специалистов, когда нужно действительно говорить медленнее, потому что большинство слов-паразитов появляется именно из-за того, что бывает человек опережает даже собственные мысли. А если снизить темп речи буквально на 15%, то количество вот этих резко, конечно, уменьшится.
0: Да, ну и, конечно, формулируйте мысль до начала фразы. Вообще как? Сейчас объясним. Ну, часто человек начинает говорить, не понимая, чем закончится предложение. Поэтому появляется, ну, это как бы сначала мысль, потом фраза. Попробуйте потренироваться, конечно, сразу, я думаю, не получится, но, тем не менее, это тоже действенный способ.
1: А еще есть такое правило, правило штрафа. Вот можно попрактиковать и его. Каждый раз, когда вы замечаете у себя это, вы мысленно должны зафиксироваться на этом, понять, что это ошибка. И если вы тренируетесь с другом, с коллегой, то можно договориться, чтобы вас останавливали после каждого вот этого вашего слова-паразита или звука-паразита, таким образом, чтобы вы акцентировали свое внимание на нем. В таком случае вы, замечая его, уже будете говорить его реже.
0: О, почему бы и нет? Ну и расширять словарный запас тоже хорошо. Еще чуть-чуть сказать, короче, слышишь, там еще что-то. Но на самом деле очень много слов-паразитов, потому что, возможно, не хватает словарного запаса. Попробуйте, кроме того, допустим, поменять, важно отметить, еще один момент, допустим, можно сказать, или при этом, что касается. Ну, в общем, вместо «короче» можно применить вот эти вот замечательные фразы, красивые. И речь будет какая-то более интересная и живая.
1: Да, а еще есть маленький лайфхак у вот телеведущих, ведущих, спикеров. Когда вы не знаете, что сказать дальше, то просто сделайте глубокий вдох через нос. Один такой спокойный вдох занимает около секунды и заменяет сразу несколько и так далее. Через пару недель такой практики речь уже становится заметно чище, увереннее, особенно если вы часто выступаете на встречах, переговорах или записываете голосовые сообщения.
0: Да, вот голосовые сообщения по 5 минут. Есть такие люди, которые записывают.
1: Ох, я тоже их не очень люблю, совсем не люблю, если уж быть честной, потому что иногда неудобно.

0: Ну, бывает.
1: Да, согласен с тобой. Спасибо. То, что в Телеграме присутствует и в других мессенджерах присутствует такая перемотка. 2x, 3x можно прослушать.
0: Да, когда
1: очень
0: можно
1: удобно.
0: В убыстренном да. режиме, но да, все это прослушать.
1: Зато намного приятнее потом слушать, да, когда до 5-минутное тебе записали, а ты так поставил его на 3x. Такое ощущение, что Чип и Дейл с тобой говорит. Ну, прикольно, зато смешно.
0: Да.
1: Так, ну что ж, дорогие друзья, вот так. Применяйте эти способы, чтобы ваша речь была и чище, и интереснее, и убирайте все эти мэканье, муканье и все остальное. Ну, а мы делаем остановку, чтобы вернуться к вам с розыгрышем, конечно, совсем уж скоро.
2: Дар Тоҷикистон чарогоҳҳои зимистона барқарор мешаванд. Иқтидори сайёҳи кишвар дар як ҳамоиши Пекин муаррифӣ шуд. Амрико эълон кард, ки ба таҳримоти нав алайҳи Россия омодагӣ мегирад. Николас Мадуро муҳофизати худро дар доираи омодагӣ ба мурофиаи судӣ пурзӯр кардааст. Кӯҳнавардӣ дар Эверест нопадид шуда зинда монд ва мустақилона поён омадааст. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.
4: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 445
5: 445 метр дарозии тирамису и будки ошпазони Италиёи дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50,000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
6: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
7: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: гостей. Радио Азия Плюс. Басу Бараси ва Мубойсаго хамеша джолиб ва омузанданд. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи Мубойсави бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
1: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Мы здесь, друзья, с вами и продолжаем. Конечно, вопрос прямо сейчас прозвучит уже в эфире. Напомню, правила, они очень прям простые, максимально просто простые. Если в течение месяца что-то выигрывали, забирали, то пока вы не допускаетесь. Месяц пролетел, добро пожаловать. И номер, напомним, 28-40-107. Именно сюда отправляйте в наш телеграм-чат свои самые яркие и необычные версии. Вопрос сегодня, да, интересный, связанный с таким хорошим анализом детской одежды. Ученые изучили сотни моделей детской одежды и обнаружили неожиданное различие между вещами для девочек и мальчиков. Что же они такого интересного заметили, друзья? Вот от вас мы, конечно же, ждем, какие необычные выводы сделали эти ученые из США.
4: Да, нам нужно то самое различие, друзья, между вещами, то есть, получается, одежда для мальчиков и одежда для девочек. Да? Вот какое же все-таки основное различие нашли и доказали эти самые ученые. Конечно. Поэтому отправляйте нам свои версии, я думаю, что вы быстренько справитесь, и мы сразу же отдадим кому-то замечательный подарок от Юникорн.
3: Да, конечно же, дорогие друзья, мне кажется, простой довольно вопрос относительно, что,
4: какое кто, различие?
3: Как, да. Предлагайте. Ну, цвет, само
4: цвет,
3: собой.
4: Вот, да, я тоже, ты знаешь, с самого начала подумала о том, да, что да, самый логичный вариант это, наверное, цвет, потому я что у нас думаю, как-то, да, да, тоже принято делить по цветам одежду для мальчиков и для девочек, но нет, это не цвет.
3: Да, именно так. Это не цвет, само собой, дорогие друзья. Не цвет.
4: Есть еще вариант размер, Далер отправляет нам. Ну, размер, Далер, мне кажется, у всех вещей они в одной линейке находятся, потому
3: конечно,
4: что детки одинаково растут, да, правило, и по возрасту им выбирают вещи. Поэтому нет, это не размер.
3: Так, ну что, фасон одежды, кстати говоря, тоже есть вот такая вот версия. Так, фасон одежды, может быть, принт, вот, кстати говоря, добавляют еще, может быть, по какому-то принту определенному.
4: Да, но это тоже ближе к цвету, наверное.
3: Хотя
4: конечно,
3: ты знаешь, как бывает? Вот бывает та же самая джинсовая одежда, да, из денима или джинс материал, тот самый, который мы очень любим и знаем. Бывает такое, что и мальчик носил, а потом это достается еще и сестренке. На, вот теперь джинсовая куртка передается по наследству.
4: Ой, ну это вообще совершенно другая история.
3: Ну,
4: ты
3: да,
4: знаешь,
3: конечно,
4: там уже, конечно, и вот эти самые даже девчачьи какие-то вещи могут достаться по наследству,
3: да, можно,
4: маленькому
3: можно,
4: братишке. И наоборот,
3: и наоборот,
4: там уже
3: да,
4: да, там уже немножко другая ситуация. Но у нас, по-моему, есть даже верный вариант. Смотри, уже прилетел.
3: Да, декоративные рисунки вот еще добавляют. Размер декоративные рисунки, фасон
4: цвет
3: не имеют значения,
4: mm-hmm,
3: друзья. И цвет тоже, конечно же, нет. А вот оказывается, что имеет значение. Фрагнос нам правильно ответила, дала правильный вариант ответа. Карманы, дорогие друзья. Ставим аплодисменты. Как бы это дико и странно не звучало, но это реально карманы. Да, проблема нехватки или отсутствия карманов действительно начинается с раннего возраста. Исследование, в том числе академическое, например, анализ одежды в университете штата Айова, показывают, что около 30% детских вещей для девочек не имеют настоящих карманов или имеют, но обманки, карманы так называемые. В то время как у мальчиков этот показатель составляет 3% в сравнении с детской одеждой. Демонстрирует четкие различия. Количество у девочек, допустим, кармана может быть 2, у мальчиков целых 4, и они настоящие.
4: Ну, вообще,
3: мы плюшкины.
4: Да, у мальчиков должны быть, мне кажется, карманы. Это абсолютно нормально, потому потому что на одежде для девочек кармашки делают действительно для украшения больше, они часто и мельче, и превращают их в какой-то исключительно декоративный элемент.
3: Да.
4: А даже при наличии кармана у девочки где-то на одежде не всегда туда можно положить какую-то игрушку, телефон, что-то еще. Вот такой подход производителя часто обосновывают стремлением к более элегантным или облегающим силуэтам. Однако это ограничивает детей возможности свободно носить с собой личные вещи и учиться самостоятельности. Вот, может, поэтому многие родители осознанно выбирают более практичную одежду, ну, да, в отделах, конечно, для мальчиков.
3: Конечно, конечно. И потом, когда подрастаешь, начинаешь искать, ну, что-то мне карманов не хватает на рубашке или на брюках, пожалуйста.
4: Это, кстати, правда. Ты знаешь, уже во взрослом возрасте тоже частенько мы замечаем это. Многие женщины очень любят ту самую удобную одежду с карманами именно из-за того, что вот какая-то красивая, более праздничная одежда, она частенько без карманов.
3: Да, Фарахнос, мы вас поздравляем и большой молодец. Вы сегодня дали правильный вариант ответа. Это действительно карманы. Именно так. Ну что, Фарахнос радуется, отправляет сердечки, счастливые, довольные. Мы большой молодец.
4: Сердечки те самые, может быть, которые тоже как раз-таки отличают частенько одежду девочек от мальчиков.
3: Именно так. Друзья, ну что, раздали подарки, рассказали полезную информацию, пора нам тоже завершать свой эфир на сегодня. Вам мы желаем, конечно, просто приятной пятницы, приятного вечера пятницы, приятной субботы и воскресенья, конечно же, само собой. В понедельник снова будем на посту в то же самое время.
4: Да, друзья, пользуясь случаем, поздравляем вас уже, получается, с окончанием рабочей недели.
3: И
4: это
3: школы.
4: Важно.
3: Почти.
4: Вот. И, кстати, что касается школы, об этом уже поговорим в понедельник.
3: О, да,
4: я думаю,
3: что
4: тогда уже будут все готовы.
3: У некоторых еще экзамены,
4: конечно,
3: как мы понимаем.
4: Ну, а пятница, продолжение, по крайней мере, ее, мы желаем вам легкой и наполненной только хорошими событиями. На сегодня действительно все. Потрясающих вам выходных и всего самого доброго. Услышимся уже в понедельник.
3: Пока-пока, друзья.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
8: رقم تلفنی دوره رکلامه 41 41.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Бубин. Бишунал Фабиракс. Азия Плюс. Мандай иттелоот ва фарогат.

0: Мюллер исте солкунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Россия обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества. Таджикистан и Кипр укрепляют межпарламентские связи. Верховный лидер Ирана не появляется на публике в целях безопасности, отметили в МИД Исламской Республики. Россия, Казахстан и Кыргызстан вошли в группу стран с наихудшей оценкой соблюдения трудовых прав. Украина просит Евросоюз лишить мужчин до 23 лет статуса беженца. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. «Азия Плюс».

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک. راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا بی خف است.
1: من به تو چیکار میکردم؟
2: Allergic – حیاتی به аллергия. از дорухонаго пурсон шавед.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат-Судиротбанка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат-Судиротбанк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
10: رقم تلفنی اداره رکلاما
0: 41 41.
9: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت. ساعت در تاجیکستان 15.
2: بچه جون کی خونه دار میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Россия обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества. Россия, Казахстан, Кыргызстан и другие страны вошли в группу стран с наихудшей оценкой соблюдения трудовых прав. Верховный лидер Ирана не появляется на публике в целях безопасности, отметили в МИД Исламской Республики. Далее подробности этих и других событий. Министры экономического развития и торговли Таджикистана и России Абдурахмон Абдурахмонзода и Максим Решетников обсудили вопросы сотрудничества стран на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Отдельное внимание участники встречи уделили перспективам дальнейшего развития взаимодействия в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, были обсуждены вопросы поставок свежих фруктов, сухофруктов и овощей из Таджикистана в Россию, включая экспорт винограда. Стороны подчеркнули, что реализация намеченных инициатив будет способствовать обеспечению стабильности поставок продукции, повышению ее качества и расширению номенклатуры экспортных товаров республики на российском рынке. Председатель Нижней палаты парламента страны Файзали Идизода и министр иностранных дел Кипра Константинос Камбос обсудили в Душанбе вопросы межпарламентского сотрудничества стран. Как отметил Идизода, парламентская дипломатия сегодня является одним из важнейших механизмов укрепления доверия, расширения диалога и сближения оппозиций государств. Мы готовы укреплять сотрудничество в этом направлении посредством обмена визитами парламентских делегаций, законодательным опытом и продолжения координации позиций в международных парламентских организациях, отметил Изизуда. Собеседники выразили уверенность, что укрепление межпарламентских связей и культурных обменов может внести значительный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Таджикистана и Кипра. Верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи не появляется на публике по соображениям безопасности и в соответствии с рекомендациями профильных органов страны. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арахчи в интервью ливанскому телеканалу «Ал-Мандия». По его словам, несмотря на отсутствие публичных выступлений, верховный лидер активно участвует в управлении государством и оказывает влияние на развитие событий в стране, а правительство Ирана поддерживает постоянную связь с верховным лидером. Ранее руководитель протокольной службы Офиса верховного лидера Ирана Мазахир Хоссайни сообщил, что состояние здоровья Муджтабы Хаменеи улучшается. Новый верховный лидер был избран на высшую государственную должность в Иране в ночь на 9 марта. С того момента он не появляется на публике, однако его пресс-служба неоднократно распространяла обращения и послания от его имени. Киев просит Европейский Союз лишить украинских мужчин мобилизационного возраста от 23 до 60 лет права на временную защиту. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер по итогам заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоялось в Люксембурге. Отмечается, что в ходе мероприятия особое внимание уделялось позициям стран, которые приняли больше всего беженцев. Речь идет о Чехии, Германии, Польше, Австрии и государствах Балтии. Балтии. Как подчеркнул Брунер, в ближайшие недели Еврокомиссия подготовит план с описанием дальнейших шагов в отношении украинских мужчин призывного возраста и правил предоставления им защиты. Ранее Польша поддержала исключение украинцев-призывников из списков на временную защиту ЕС. Сорок одна страна мира, включая Россию, Китай, Турцию, Украину, Аргентину, Казахстан и Кыргызстан, получили рейтинг 5 в глобальном индексе соблюдения трудовых прав, подготовленном Международной конфедерацией профсоюзов, сообщает об этом Фергана. Согласно докладу, данный рейтинг означает отсутствие гарантий соблюдения трудовых прав, когда работники фактически лишены доступа к своим правам, несмотря на их формальное закрепление в законодательстве. Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан в докладе не упоминаются. Отмечается, что в целом нарушение свободы слова и собраний зафиксировано в 50% стран, аресты и задержания работников в 75 странах, а физическое насилие в отношении трудящихся в 48 странах. Кроме того, право на забастовку нарушалось в 131 стране, а доступ к правосудию отсутствовал либо был ограничен в 109 странах. Авторы доклада характеризуют происходящее как заговор миллиардеров против демократии. Их тактика, чтобы демократия не работала на благо трудящихся, отмечает Международная конфедерация профсоюзов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер баройтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта тиджей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист бараками 93 959 чорто сифр фирист. Иқдом хар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта тиҷей як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Россия обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества. Таджикистан и Кипр укрепляют межпарламентские связи. Верховный лидер Ирана не появляется на публике в целях безопасности, отметили в МИД Исламской Республики. Россия, Казахстан и Кыргызстан вошли в группу стран с наихудшей оценкой соблюдения трудовых прав. Украина просит Евросоюз лишить мужчин до 23 лет статуса беженца. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
5: رادیو со вкусом Востока.
6: Азия Плюс.
5: Радіо Азія Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Лето – время прогулок, игр на свежем воздухе и, к сожалению, комаров. Что делать, если малыша покусали комары и зуд не дает ему покоя? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В большинстве случаев укусы комаров безопасны и проходят самостоятельно через несколько дней. Обычно на месте укуса появляется небольшое покраснение, припухлость и зуд. Чтобы облегчить состояние ребенка, промойте место укуса прохладной водой или слабым солевым раствором. Постарайтесь не допускать расчесывания. Именно расчесы часто становятся причиной раздражения кожи и могут привести к попаданию инфекции. Если зуд сильно беспокоит малыша, то можно приложить прохладный компресс на несколько минут. Это поможет уменьшить неприятные ощущения и снизить отек. Особенно внимательно наблюдайте за ребенком, если укусов много или реакция кажется вам необычно сильной. Если появились выраженный отек, затрудненное дыхание, высокая температура или резкое ухудшение самочувствия ребенка, необходимо обратиться за медицинской помощью. Помните, лучшее лечение – это профилактика. Для прогулок с малышом выбирайте одежду из легких, дышащих тканей с длинными рукавами и штанинами. Используйте москитные сетки на колясках и окнах, а также средства защиты от насекомых, подходящие по возрасту ребенку. А еще спокойствие родителей всегда помогает малышу чувствовать себя уверенней. Немного заботы, прохладный компресс и ласковое объятие, и неприятность быстро забудется. Пусть лето приносит вам и вашим деткам только радость, новые открытия и счастливые совместные прогулки. Ну а чтобы прогулки были комфортными, выбирайте подгузники «Sof Premium». Они легкие, нежные, удобные и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Sof Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Sof Premium» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия плюс».

0: Делай громче. Радио. Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Papirax, Asia Plus. Мамбай исо Андартожикистон 16.
1: Бача джон, кай хона дор мешави?
2: Мунар джон, пул джам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем. Ипотека аз эсхата. То 500 000 сомони, то 120 мо, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Министры промышленности стран ШОС поддержали инициативу Таджикистана по созданию банка инвестиционных проектов. Глава МВД Таджикистана, а также глава МВД Ирана обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия. Таджикистан презентовал экологические достижения на выставке в Самарканде. Далее подробности этих и других событий. На совещании министров промышленности государств-членов ШОС в Чолпан-Ате одобрен инициированный таджикской стороной проект положения о банке данных инвестиционных проектов в сфере промышленности. В министерской встрече приняли участие руководители профильных ведомств Белоруссии, Таджикистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, а также других стран-организаций. Таджикистан представил глава Минпрома Ширали Кабир. Он проинформировал участников о текущем состоянии индустриального развития республики и перспективах промышленного партнерства в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Также было принято решение продолжить проработку перспективных технологических решений для реализации экономических инвестиционных проектов. Участники совещания договорились продолжить работы по созданию текстильного кластера и упрощению взаимного доступа продукции легкой промышленности на рынке государств ШОС. По итогам встречи было принято совместное коммюнике, в котором участники подчеркнули необходимость консолидации усилий для развития многосторонней промышленной кооперации и технологического партнерства. Министры внутренних дел Таджикистана и Ирана Рамазон Рахимзода и Искандар Мамини обсудили в Бишкеке вопросы двустороннего сотрудничества правоохранительных органов двух стран. Встреча прошла в рамках заседания глав МВД стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе переговоров стороны уделили особое внимание вопросам противодействия транснациональной организованной преступности, укрепления региональной безопасности и расширения обмена информацией между соответствующими структурами. Отдельное внимание уделено совместным мерам в борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью, представляющим угрозу для стабильности и безопасности в регионе. На международной выставке «Эко-экспо Central Asia» в Самарканде организован национальный павильон Таджикистана. В экспозиции подробно представлены ключевые достижения и стратегические инициативы республики в области охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, сохранению биоразнообразия, эффективного управления водными ресурсами и развития зеленой экономики. Посетители выставки смогли познакомиться с уникальным природным наследием республики. Особое внимание в павильоне уделено таджикским ледникам, горным экосистемам, особо охраняемым природным территориям, а также государственным мерам по сохранению редких и исчезающих видов животных. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Так звучит радио. Азия Плюс.
1: Ну что ж, дорогие друзья, это довольно неожиданно, конечно же. Мы появляемся прямо сейчас в эфире радиостанции «Азия Плюс», но удивляться не нужно. Это гостевой час. Мы уже проспорили нашего замечательного гостя, который к нам сегодня зайдет на огонек, поговорить про креатив. Друзья, вообще тема очень важная, интересная. Сейчас данная сфера развивается просто какими-то семимильными шагами, и мне кажется, мы должны быть абсолютно в курсе всех этих вещей, процессов, которые происходят в Центральной Азии, дорогие друзья. Ну и буквально с корабля на бал, тут ничего не придумаешь и ничего не уберешь. Сегодня к нам заглянул наш замечательный гость, но прежде я сам представлюсь, меня зовут Андрей Соколов, вдруг кто забыл. Сегодня у нас в гостях человек, который по праву можно назвать одним из самых известных представителей креативной индустрии Центральной Азии, Фарух Шариф, сооснователь и креативный директор независимого рекламного агентства «Синтезис» из Узбекистана, креативный стратег более с 15 годами, так сказать, за спиной. Вот такой шикарный опыт у нашего гостя. Свыше 800 реализованных проектов и более 100 международных наград в сфере рекламы, маркетинга и креативных коммуникаций. Ну и вообще в целом Фарух работает с брендами, которые ищут не просто яркие идеи, а решения, способные приносить реальные результаты для бизнеса и общества. А вот как оказался в Душанбе замечательный гость, сейчас тоже расскажу. В Душанбе Фарух приехал по приглашению «Азия Плюс» для участия в Impact Creative Night. Уже завтра он выступит перед представителями бизнес, медиа и креативной индустрии. А сегодня у нас есть уникальная возможность в эфире поговорить о рынке Центральной Азии, да и вообще просто хорошо поговорить. Фарух, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Меня никто так еще никогда не представлял. Это очень приятно, что я оказываюсь впервые в эфире радио, и еще меня так представляют. Это прям... Я покраснел, можно сказать.
1: То есть это первый такой опыт.
2: Да, за такое представление. И это очень здорово. Спасибо большое. И как встретили.
1: Так, давайте мы все это сотрем и заново теперь представим гостя. Шутка, конечно. Фарух, что сейчас в целом происходит на рынке региона? Давайте мы вот с этого так и начнем, потому что все-таки мы из Центральной Азии, вы из Узбекистана, мы из Таджикистана. Какие страны развиваются быстрее других? Какие тренды формируют индустрии сегодня? И какое место Центральной Азии начинает занимать на мировом рынке креатива, вот на этой карте, где мы?
2: Мы вообще только начали, можно сказать, появляться, потому что до этого момента мы были, наверное, как такой blind spot, никто нас как бы не замечал, возможно, мы и сами еще к этому не были готовы. Мы только начинаем появляться на этом рынке, только начинаем какие-то работы создавать, проекты, которые находят отклик за рубежом на разных фестивалях. Впервые вообще вот позапрошлом году Казахстан получил первые Каннские львы, а в прошлом году получили еще дополнительные. И это были первые львы из Центральной Азии, которые, ну, то есть за все время независимости всех наших стран мы, сколько, 32-33 года никак ничего не получали.
1: О,
2: на таком уровне. Круто. Это как, так скажем, Оскар вот в креативной индустрии.
1: 100%.
2: И мы это получили, это вот... Только сейчас мы зарождаем это все.
1: Ну, замечательно. Ну, мне кажется, начало замечательное, просто великолепное. А все-таки что-то свое, свой какой-то колорит мы уже внесли в рынок рекламы и креатива. Вот Центральная Азия, вот в чем сейчас, можно сказать, так, где-то даже лидирует.
2: Мы просто, на самом деле, очень интересны зарубежному рынку, зарубежному зрителю, всему миру, потому что как раз-таки, почему? Потому что никто нас и не знал. Никто и не знал, что это за культура, какие ее есть особенности у этого рынка, какие есть культурные специфики. И мы это начинаем только показывать всему миру. И это очень интересно миру. Это до этого даже как бы не знали, да, что это за страны, что, где это вообще все находится. А сейчас вот как бы узнают, интересно им. И мы показываем себя и рассказываем о себе, и ну, без этого никак. То есть нужно сначала подводить к тому, что кто мы такие, да, и после этого будет только интерес появляться к нашим работам.
1: Но у нас же есть своя какая-то аутентичность, особенность такая.
2: Да, конечно, культура особенная, культура особенная у каждого народа, у каждой страны, у каждого региона вообще все по-разному. И у нас очень много проблем. И эти проблемы уникальны, а в креативе это всегда очень важно, когда ты
1: проблемы,
2: решаешь какую-то проблему, да, и ты решаешь его интересным способом. за рубежом удивляется, что вообще такие проблемы существуют, да, как бы у нас в стране и в странах. И это очень, на самом деле, здорово, что мы можем показывать свои проекты и рассказывать об этом.
3: А вот какой все-таки бренд Центральной Азии, на ваш взгляд, сейчас лучше всего понимает силу коммуникации?
2: Я думаю, таких брендов много, и я не могу, на самом деле, выделить какой-то конкретный бренд, потому что во всех наших странах развивается рынок, и на этих рынках есть свои лидеры. И на этих рынках есть бренды, у Казахстана свои, Узбекистан свои, Таджикистан, Кыргызстан. И они строят себя, и они не просто там, бизнес ради прибыли и ради чисто цифр и денег, а еще для там, общества, что-то сделать полезное для этого общества, в котором этот бренд существует. Бренд никогда не существует в отрыве от общества. Да? И сделать что-то хорошее для этого общества и что-то изменить, поменять какое-то либо отношение к себе. И это и выстраивает бренд не только этой компании, а еще всей страны.
3: Ну, хотя бы если один кейс указать из Узбекистана, к примеру говоря, в котором вы, возможно, даже работали. Кого вы можете сказать? Ну, вот ребята просто молодцы. И с обществом работают, и в целом развивают компанию.
2: У нас один из примеров, наверное, это Ишонч. Это, так скажем, non-food retail, бытовая техника и всякие, ну, то есть предметы для дома. И они делают не только бизнес, не только деньги, это они делают еще и креатив такой, который больше социального толка, который приносит дальше и эффективность самому бренду тоже. Ну, не только, только про продажи и скидки и так далее, акции, а еще и делает что-то полезное для общества.
3: К примеру, что?
2: Вот мы с ними делали вот летом. На базарах, самых жарких базарах, мы установили охлаждающие точки. То есть вместо того, чтобы просто продавать кондиционеры, там, покупать кондиционеры, и вот по такой-то цене мы ловили людей на том, что им нужно. Да?
3: Да.
2: Им нужно охладиться в этой жаре в наших базарах. И мы им поставили как бы зону, где они могли под кондиционером отдохнуть, попить водички, и все хорошо.
3: И заодно и выбрать, если вдруг
2: понравится. Заодно выбрать что-нибудь и заказать себе дома. Это очень простая идея. Ну, так скажем, базовая, да, но это при этом то, что работает, это поднимает эффективность намного лучше, чем просто какие-то акции.
3: Чем флаеры в руках, да, вот да, идеи, да, копии, да, прямой, да, посыл, да, да. А тут намного интереснее, согласен с вами. Ну а вот как все-таки изменились запросы клиентов за последние годы? Что сегодня считается успешной коммуникацией, за что компании готовы платить больше всего? За яркую идею, эффективность, социальный эффект или что-то другое?
2: Ну, у нас вот любят фразу «вау-эффект». Нужно, да, чтобы это был вау-эффект, чтобы все об этом говорили. Вот, наверное, очень важно, чтобы это было вирально, то есть, ну, как бы, чтобы общество это обсуждало. Вот. Хочется, чтобы твою работу обсуждали.
3: Такая вирусность, да, некая?
2: Да, да. И это все ищут эту формулу, как бы сделать такую работу, которая вызывает эту дискуссию, вызывает это обсуждение. Но это невозможно сделать, спроектировать такую работу. То есть она всегда вживую происходит. Это невозможно это все запланировать заранее. И в этом и самое интересное в нашей работе, да, что мы не просто там какую-то стратегию разработали, да, с самого начала года и до конца года так же и будет, как мы стратегию написали. Так.
3: Но мир меняется, все меняется.
2: Мир меняется, конечно. У нас сейчас очень всего много, и контекста много, и очень много информации. Очень много чего происходит, нужно реагировать на это все, потому что, вот как я и сказал, что бренд не может быть в отрыве от ситуации, которая происходит вокруг аудитории, и мы на это тоже должны реагировать. И невозможно написать стратегию на год, на два, чтобы это все сработало точно так же. Поэтому виральность появляется только тогда, когда ты отвечаешь на какие-то потребности аудитории и даешь им ту информацию, которую они хотели бы обсуждать, хотели бы им вот сейчас это интересно. И вот сейчас, наверное, самый популярный запрос именно в этом. Давайте сделаем вау, давайте сделаем самый виральный и так далее.
3: То есть прям что бахнуло.
2: Да. Хотим потратить минимальный денег, и чтобы получить вау-эффект.
3: Да, ну вообще-то вау-эффект — это замечательно, это все супер, это все хорошо, это смелое решение, это замечательно. Но готовы ли сами компании в Центральной Азии к смелым решениям? Если вот взять креатив Aviasales, да, к примеру, компании, которые вообще просто с ума сходят, что они вытворяют в социальных сетях, готовы ли к таким вещам сейчас в Центральной Азии?
2: Смелым. Отчасти некоторые бренды готовы, некоторые бренды настолько смелые, и они даже готовы пойти дальше, но это всегда связано с разными сложностями, о которых вот мы еще на форуме поговорим, что у нас хотят эффекта прямо сейчас. Вот давайте что-нибудь сделаем, и завтра, чтобы что-то получилось.
3: Но маркетинг так не работает.
2: Да, это так не работает, это накопительный эффект. Авиасейлс, ну, то есть у нас тоже очень много было запросов, а давайте сделаем что-нибудь, как авиасейлс. Давайте всем будем отвечать на комментарии.
3: Вот я об этом и говорю.
2: Да, да, будем что-то делать. Вот авиасейлс получается, давайте мы это сделаем. Но когда это делает какой-нибудь государственный банк, который ну, должен быть серьезным и должен себя вести по-другому, то есть у него как бы есть свое позиционирование, бренд, там, определенный имидж. Да. У него другие цели, чем у авиасейлс. Да?
3: 100%.
2: И когда руководство видит, что вот хотим так же, это не работает. Нужно как бы для каждого бренда делать индивидуальный подход, и чтобы он прямо подходил, этот пример, и подходил к нему. И вот как я сказал, что примеры давайте сделаем как авиасейлс, не работает. Невозможно просто скопировать какой-то любой эффект. Да? То есть авиасейлс об этом тоже рассказывал, ну, что они годами прям строили эту команду, годами строили этот бренд, который ассоциируется с этим юмором. Они еще с самого начала, если вы помните, «Кураж Бомбей», они озвучивали сериалы, на этих сериалах
3: «Теория
2: большого взрыва» и так далее. Там вот появлялась озвучка.
3: Я однажды, то есть это та была страница или не та, может быть, я не на ту страницу попал, но там и однажды даже встретилась нецензурная лексика в сообщениях, и мне так это даже стало немножко дико. Ну ладно, хорошо, у каждой компании свой путь. А все-таки какая самая частая ошибка компании, когда они приходят в агентство за рекламной кампанией?
2: Во-первых, незнание самого бренда, что это за бренд, который они предоставляют, ну, на котором они работают, и непонимание самой задачи. Непонятно, что хотим, но хотим, чтобы все было вау. Вот как бы зачастую так. И отказ от какой-то либо аналитики.
3: Ну, это минус, конечно.
2: Да, это просто давайте сделаем что-то на своих чувствах, на своих ощущениях. Ну, я так считаю, или шеф так считает, или там родственники шефа так считают, да, вот это как бы очень неправильная вещь. И еще очень много всего происходит проблем, когда часто меняется команда. У нас, к сожалению, привыкли принимать решения, то есть кардинальным образом, если что-то не идет, давайте всю команду поменяем 100%, и вот теперь новая команда будет это все вести. К сожалению, это не ведет к хорошему, то есть когда часто меняется команда, это ведет такой, обычно это минус для бренда.
3: Завтра уже импакт, вы будете выступать со своей речью, со своим кейсом, тем более опыта у вас просто вот очень много в этом плане. И хочется отметить, что у вас эффективный креатив, ну, тема вашего такого посыла некого. А вот можно ли сейчас сделать сильную компанию с маленьким бюджетом? Это вообще реально?
2: Ну, креатив на самом деле для этого и создан. То есть, если есть большие деньги, креатив как бы и не нужен. То есть, берешь большие деньги и тратишь это все на все каналы, заливаешь все сети своей рекламы, везде она появляется, и наружки, и там-то, там-то, и таким образом все это работает. Креатив как раз-таки нужен, так как когда нету бюджетов таких больших. Хочется получить тот результат, на который можно потратить меньше денег. В этом и есть суть, на самом деле, креатива. Почему креатив-то появился?
3: Ну да.
2: И поэтому мы и в «Импакте» будем обсуждать, как сделать креатив именно эффективным. Потому что бывают креативы, когда, ой, вот эта вот идея очень классная, давайте сделаем. Да, вот, давайте, это вот было бы смешно, да, было бы классно. Но бывают случаи, что креатив приносит больше вреда бренду, чем пользу. Вреда бизнесу, чем пользу. Потому что креатив этот не основан на каких-то реальных нуждах бренда, аудитории и так далее. И мы будем это как раз-таки обсуждать, что какие нужны элементы, так скажем, чекпоинты для того, чтобы выбрать креатив, который вы пойдете и будете реализовывать.
3: Отлично. Ну что, раскрывать не будем, все это узнаете на «Импакт», уважаемые друзья. Ну а сейчас мы сделаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы. Скоро будем.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC. Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
4: Бангоми тулуи офтоб, вахте ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
5: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости.
0: В 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: Производство – это сила страны. А сильным идеям

0: 58 55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
1: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Ну что, вас приветствую снова в радиостанции «Азия Плюс». Уважаемые друзья, всем привет. Напоминаем, что Impact Creative Night уже завтра стартует это потрясающее мероприятие. Уже, кстати, второе. В неформальной обстановке будет оно проходить. Это, мне кажется, тоже очень даже хорошо. Гастробаре комьюнити. Мы это место тоже хорошо знаем в Душанбе, друзья. Так что не забудьте зайти и купить уже билеты. echipta.tg. Заходите, выбирайте свои место, чтобы услышать завтра самых креативных людей Центральной Азии. И один из них у нас сегодня в гостях. Фарух Шариф, друзья, сооснователь и креативный директор независимого рекламного агентства «Синтезис» из Узбекистана. Сегодня мы говорим, в принципе, про креатив в Центральной Азии. И вы знаете, одну ипостасию нашего замечательного гостя мы пока вот упустили. Вот надо, мне кажется, наверстать. Фарух, вы регулярно оцениваете работы коллег со всего мира. Какие идеи сегодня получают признание профессионального сообщества? Что сейчас считается сильным креативом? Какие тренды уже уходят, а какие, наоборот, набирают силу?
3: Вот недавно мы были в Сингапуре и журили работы в регионе Азия и Тихоокеанский регион. И меня это очень удивило, что азиатский регион — это прямо возрождающийся дракон. И вот коллеги из рубежа тоже там с Запада говорили об этом, что Восток прямо возрождается. Почему? Потому что экономика развивается у всех этих стран. И у нас тоже в Центральной Азии развивается у всех стран экономики. Это очень радостно. На самом деле ничего невозможно сделать, если на это нет бюджетов. И эти бюджеты появляются, когда страна развивается. И это вот самое важное. И что по тенденциям, если говорить, вот в этом фестивале очень много было работ, которые про чувство общности. И когда работа или бренд поддерживает общество, поддерживает какую-то боль, помогает им решить какую-то либо проблему, или помогает, еще есть очень хорошая сейчас тенденция на такое воспоминание, да, что вот когда-то было вот так, давайте попробуем вернуть это, то самое ностальгии, да, вот такое ощущение. И еще очень много технологичных работ. И прям в Азии большое количество всяких технологичных работ, от каких-то там технологий.
2: Ну, да, Азия всегда славилась этим.
3: На спутниках в космосе, там, да, там, глубин океана, и это прям очень радует, что вот такого количества работ, такого уровня работы у нас существует на рынке.
2: Да, очень круто. Ну вот, Синтезис, то самое креативное агентство, рекламное агентство, несколько лет подряд становится одним из самых успешных агентств региона, получает международные награды и ставит рекорды для Узбекистана. Существует ли какая-то формула успеха? Что объединяет проекты, которые становятся победителями?
3: Ну, это может быть очень банальный, на самом деле, ответ. Это просто продолжение постоянной работы, не довольствование тем, что есть. То есть мы как бы пятый год занимаем первое место на рейтинге в Узбекистане.
2: Скучно не становится.
3: Да, и никогда, да, вот мы вот у нас нет внутри команды, даже есть правило такое, что мы не можем зазнаваться, мы не можем говорить, что ну вот в следующем году тоже получим. Или давайте остановимся или расслабимся. Вот этого у нас нет. То есть мы как бы вот постоянство, постоянно совершенство, постоянно работа над этим, и при этом, ну, вот это очень важный момент. И при этом боление, как бы, вот создание такой культуры в команде, чтобы мы болели, понимали, что происходит во всем мире. Обычно так, что можно закрыться на своем рынке и сказать, что, ну, я на этом рынке хороший, и меня все знают, и я дальше не буду стремиться, как бы, вот, там просто сложно, там какие-то другие волки большие, там, и тогда я туда не пойду, например, да. Но так не нужно думать. Вот мы Казахстан, вот Узбекистан, наши работы были заметны во всем мире. Вот Казахстан получил золото во всем мире, как-то вот из этих всех работ, из десятки тысяч работ.
2: Spikes Asia, да, если не ошибаюсь?
3: Вот от Каннские львы. А мы получили золото в Spikes Asia в самых сложных категориях, это фильм.

0: То есть, когда во всем, ну, представьте, в Азии, Тихоокеанском регионе, сколько кинокомпаний, сколько рекламных агентств, столько социальных проектов, и мы оттуда получаем...
1: Да, если не секрет, что за проект был, что он себя представлял?
0: Этот проект называется Weight of Pain, это тяжесть боли. Мы делали очень большой проект в Узбекистане, приняли закон криминализации детского насилия. У нас это было довольно очень... старый закон, мы его обновили, добавили очень много всего, что нужно было обновить это за это время, и показали эту проблему населению, сделав этот фильм. То есть в этом фильме мы использовали реальные кейсы, три реальных кейса, что произошло в Узбекистане, не боясь, что вот у нас какие-то проблемы, не скрывая эти проблемы, мы открыто заявили.
1: То есть он был такой на социальную тему.
0: Да. И это были реальные истории, основанные на реальных историях. И дети носили на себе рюкзаки в виде домов, в которых это все случилось. В их доме, в школе, например, случилось какого-то насилия. И это вот был основной элемент фильма, но при этом, конечно, была большая пиар-акция, большая работа всех структур. Большое спасибо нашему правительству, большое спасибо агентству социальной защиты, которое это все реализовало и помогло. И благодаря этому все это и случилось. Это прямо вот такая совместная наша победа, и это прямо... то есть усилием только одного агентства или только одного креативного директора, усилиями там продакшена и так. Понятно. Это уже невозможно получить. То есть сейчас уровень работ в мире настолько сложный, что туда нужно прям подключение огромного количества людей и огромное количество импакта вы должны принести. То есть вы должны прям изменить какую-то политику, вы должны прям изменить какое-то отношение к чему-то. Да? И тогда, получается, эта работа получает... Во-первых, это изменит общество, поможет реально людям.
1: То есть вы изначально говорили про то, что любая компания — это не только компания и люди, которые внутри работают в таком своем мыльном пузыре, это еще и общество. То есть это и делает, наверное, все-таки статус компании, и ее имидж обрисовывает какие-то общие черты. То есть, понятное дело, большой молодец. И хочется еще один вопрос все-таки задать. А где все-таки проходит граница между креативом ради наград и креативом, который реально работает для бизнеса?
0: Вы знаете, это когда вот журишь, это сразу видно. Это есть несколько форматов, даже вот когда кейс собирает, несколько клише, когда работа старается просто понравиться. Хочет тебе понравиться. И хочет как-то выдавить слезу. Вот бывают, например, фильмы, которые как бы сюжет очень простой, но как бы всякими путями хотят из вас выдавить слезу, что на самом деле как бы фейково. То есть видно, что
1: везде
0: это не настоящее.
1: Вылазит Хатико.
0: Да. Вот как бы вот Хатико идеальный, да, вот классный фильм. Но...
1: Слезовыдавительный.
0: Да. И вот, вот в этих работах это сразу видно. Или в конце, когда добавляют, например, такие фразы, как «Но самое важное». То есть это, ну, прям видно. Это, мне кажется, невооруженным взглядом. Для этого не нужно быть, на самом деле, каким-то человеком, который очень много работ смотрел. Это даже видно любому зрителю. Иногда ты видишь работы, которые, вот, например, помогли какому-то количеству людей. Да? Потратили на это, допустим, какой-то бюджет. Но дальше они подаются почему-то на фестивале, на...
1: Да, это максимально странно.
0: И так далее.
1: Сделал доброе дело, забудь.
0: Да, забудь. То есть потрать эти деньги за эти фестивали, которые ты подаешься, опять-таки на помощь людям. Ну, как бы. Если ты просто помогаешь людям, то есть оплачиваешь какие-то операции, например, там еще что-нибудь такое. Зачем это подавать на фестиваль? Фестиваль — это... Работа на фестивалях — это те работы, которые оказались на голову выше того, что было в этом регионе, если это региональный фестиваль. На голову выше всех работ, которые были там по всему миру. Но в мире было очень много проектов, когда кто-то либо проспонсировал что-то. Ну, это ничего в этом нового нет.
1: Конечно. Хотелось бы поговорить про вашу сферу, специалистов в вашей сфере. Какие вот специалисты будут востребованы через 5 лет? Какие навыки становятся обязательными сейчас? И что бы вы посоветовали молодым креаторам, маркетологам и коммуникаторам Центральной Азии?
0: Ой, вот молодым ребятам будет очень трудно нам было...
1: Да, не занимайтесь лет. Этим, уже понятно.
0: Да, ну, то есть, почему? Потому что с появлением искусственного интеллекта это прям, ну, рынок супер меняется, тенденция очень меняется. Молодым людям нужно быть уже не просто лучше, чем средние специалисты, которые на рынке, они должны быть еще лучше с использованием искусственного интеллекта. То есть любой сотрудник сейчас с искусственным интеллектом, он очень хороший сотрудник, если он умеет это пользоваться.
1: Нет, это, мне кажется, большой плюс. Ну, вы знаете, чат-фишинг, слышали такой фразе, да, замечательной, когда ты пишешь с помощью искусственного интеллекта, и тебе тоже отвечают с помощью искусственного интеллекта, а свой не задействует, очень жаль. Нет.
0: Вот это, на самом деле, самая большая проблема. Это самая большая проблема в коммуникации.
1: Да, 100%.
0: У нас были несколько колов, когда ты подключаешься на кол, а там все просто отправили своих агентов искусственного интеллекта.
1: Да.
0: Никто не подключился на этот кол. И какое общение может быть? Мы между собой начали ставить стены в виде искусственного интеллекта,
1: да,
0: который как будто бы решает наши задачи. Вот мы с вами, например, вот сейчас с вами общаемся, видим друг друга, и это непосредственно реальное общение, которое мы можем с вами, например, если бы это был деловой разговор, много чего решить.
1: Да.
0: Но с искусственным интеллектом он много чего фиксирует, но ничего-то не решает, и это только усложняет нашу работу. То есть коммуникация становится все сложнее и сложнее. Очень много информации, которая просто отвлекает от сути, что конкретно нам нужно. И почему я говорю, что молодым будет сложно? Потому что сейчас рынок именно сотрудников уменьшается в этой индустрии. Во многих компаниях сейчас как бы сокращение, да, убирает количество людей.
1: Ну, благодаря искусственному интеллекту человек берет на себя другие обязанности. Не замечает даже
0: сейчас этого. Сейчас один сотрудник заменяет троих, который был раньше.
1: Так и есть. А получает одну зарплату.
0: Да, еще и страх, еще и у брендов сейчас, у компании теперь такой, у бизнеса такой страх появился. Вот сейчас искусственный интеллект есть, давайте мы не будем набирать новых людей, просто потому что нам придется потом их увольнять. И поэтому вот как бы мы стагнируем, да, не набираем людей дополнительных, и не то чтобы развиваем, не даем какого-то шанса молодым.
1: Но где-то плюсы какие-то появились появления искусственного интеллекта, в чем они?
0: И я считаю, что молодежь, как раз-таки, которая занимается и изучает искусственный интеллект, они могут составить очень большую конкуренцию компаниям, которые старым, которые не используют эти все технологии, можно просто за год создать большую компанию, очень прибыльную на этой технологии, пока старики будут думать, что это вообще такое, как нужно в этом разобраться, и можно очень быстро сделать очень хороший бизнес, развивать стартапы, сейчас очень много всего.
1: А вот не попадемся ли мы на такую удочку, что все с развитием искусственного интеллекта станет так однотипным, потому что все-таки он работает на шаблонах определенных, то есть у него есть креатив, 100%, но он там взял, здесь взял. Ну, то есть он берет тот креатив, который уже был создан до него, по сути. То, что у него загружено в его базу, одним словом.
0: Да.
1: Это не станет ли как-то все однотипным? Те же самые баннеры станут однотипными, видеопроекты и так далее и тому подобное.
0: Да, он изучал все, что было в формате контента по всему миру, что происходило. Но опять-таки здесь работа креатора усложняется, потому что и при этом она становится супердемократичной. Это и хорошо, это и плохо. То есть усложняется тем, что раньше фильмы, например, те же самые, мы снимали годами.
1: Ну да.
0: Сейчас, например, Скорсезе работает с искусственным интеллектом и показывает оператору, какие кадры нужно это сделать, или выбирает таким образом там сцены и так далее. То есть это, во-первых, делает креатору очень просто реализацию своих идей. То есть если ты до этого думал, что у тебя была какая-то идея, там, сценарий для фильма, и ты не мог его снять просто потому, что у тебя бюджетов не было. Сейчас это может реализоваться с искусственным интеллектом.
1: Да,
0: вот как бы ты можешь быть вот реально. Ну, все равно идея, мысль остается за человеком. А искусственный интеллект является только инструментом реализации. Как 3D-программа.
1: Смотрите, вот еще такая вот вещь. Мне кажется, уже с ней креативное агентство столкнулись. Вот приходит клиент, а вы ему сделали, допустим, видео с помощью ИИ, да? Он говорит, ну это же через ИИ сделано. Ну, я же хотел съемку. Как бы, извините, это же вот не настоящая съемка. Я что, должен платить как за настоящую съемку? Понимаете, наверняка такое было.
0: Да, у нас уже есть кейсы. Мы 2 года назад на рынке Узбекистана сделали первый ролик с искусственным интеллектом. И нету такого, что клиенты говорят, что давайте мы, вы нам сделаете, например, там, искусственный интеллект, и это будет же дешевле. Мы в итоге понимаем, что оказывается за те же самые бюджеты.
1: Абсолютно нет.
0: Потому что искусственный интеллект — это неконтролируемый инструмент.
1: Да, и очень много генераций надо сделать, чтобы получить...
0: Вот чтобы получить просто обычное действие, вот, например, щелчок, нужно сделать сотню генераций, потратить нереальное количество денег, а потом один из них еле-еле похоже на то, что ты хотел.
1: Да,
0: щелчок
1: так и есть.
0: Руки произошло, где не 6 рук, не 6 пальцев, да. Там, не 7 пальцев, там, и какое-то странное действие и так далее. Да? Но оно улучшается. То есть это как бы тест на спагетти с Уиллом Смитом.
1: Уиллом Смитом, знаете, да, конечно.
0: Сначала какое было кринжовое какое-то видео странное, сейчас, а сейчас это уже абсолютно идеально.
1: С аппетитом.
0: Да, да, идеально, это прям как бы уже как реклама это все работает.
1: Да, но ведь не все же это понимают, то, что с ИИ создавать это даже сложнее иногда, чем реальная съемка. Да, возможно, это экономит время, но ресурсы и деньги я не считаю, что не экономит абсолютно.
0: О, это, кстати, молодые агентства у нас вот сейчас это абсолютно развивается. Они идут к клиенту, говорят, вот мы вам сделаем ролик за очень дешево. И вот клиент это тоже требует их развития, потому что они-то не видят разницу. То есть для этого нужен какой-то там, не знаю, специальный, ну, изученный глаз, так скажем, да, который понимает разницу кинематографичности, реалистичности и, ну, каким должен быть результат. А для них это нормальный ролик, ну, типа, поэтому, ну, получается дешевле 10 раз, хорошо, но это не такой профессиональный, допустим, ролик, да, где прям нужно, чтобы это было реалистично. И это работает, иногда можно, ну, как бы иногда, наверное, каким-то образом, неправильным способом, можно таким образом обмануть зрителя и клиента.
1: Ну, я думаю, сейчас такая насмотренность уже хорошая у всех у нас.
0: Да,
1: то, что
0: да,
1: мы,
0: да,
1: мне
0: да,
1: кажется, да. уже просто вот с закрытым глазом одним даже уже можем определить. Да, да. И это или все-таки живая съемка.
0: Ну, это создает большие проблемы, надо с этим работать. Потому что, да, вот, например, конечно. Взрослое поколение, у нас очень много кейсов с мошенничеством, когда создаются видео и таким образом.
1: Дипфейков огромнейшее количество.
0: Да, да.
1: У нас остается очень мало времени, Фарук, на самом деле, и Impact Creative Night уже завтра, 6 числа, дорогие друзья, в субботу стартует. Не забудьте приобрести билеты, echopta.tj, заходите, приобретайте, покупайте, у вас есть еще возможность попасть на выступление крутых ребят, которые в креативе варятся с ног до головы и готовы просто рассказать о каких-то небывалых, интересных вещах, которые вы можете, как готовые кейсы, уже использовать в своей работе. Но в целом, Фарух, что вы хотите донести для тех людей, которые придут завтра?
0: Наверное, я больше хочу раскрыть тему, больше детализировать, что такое креатив, потому что у каждого человека разное представление о слове креатив. Это слово начало приобретать просто нереальные масштабы, что, наверное, их с одной стороны хорошо, а с другой стороны... Просто хочется разобраться в эту тему и рассказать какие-то фишки, как сделать так, чтобы это все-таки как-то работало, а не так, чтобы это просто оставалось прикольной идеей для автора или там, для тех, кто это реализует.
1: Вы уже не первый раз в Душанбе, это второй же приезд. Какие впечатления в целом?
0: Мне очень нравится, я прям каждый раз прихожу, не узнаю город, это что-то строится, везде какие-то стройки, и это все становится очень-очень красивый город. Погода прям сегодня шикарная. В прошлый раз было прям жарко, но сейчас очень хорошая погода. Мне очень нравится.
1: А у нас до этого было прохладно, видимо, с Ташкента вы все-таки вот к нам принесли это.
0: Наверное, да.
1: Ну а в целом деловая среда. Как вам здесь, в Душанбе, в Таджикистане?
0: Нравится, что есть большой интерес к этой сфере. И нравится, что есть большое количество молодого поколения, которое хочет что-то изменить и хочет многому чему научиться. И всегда приятно видеть, когда выступаешь, горящие глаза, а не так, что скучный зритель, который пришел в надежде того, чтобы, может быть, я услышу что-то небывалого масштаба, нереальные какие-то вещи, чтобы вот мне как бы глаза раскроют там, и так далее. А вот есть профессиональные ребята, которые хочут прям разобраться.
1: Спасибо огромное, Фарух. Рады всегда видеть вас в Таджикистане, в Душанбе. Приезжайте почаще. Да, я думаю, что наша встреча будет не единственной подобной, потому что Impact Creative Night только набирает обороты. И каждый раз, я думаю, что приезжая в Таджикистан, вы будете делиться не только какими-то абстрактными вещами. Мы прекрасно понимаем, что 15 лет опыта работы, награды международные — это все-таки тот самый багаж, который не надо держать за спиной, как рюкзачок, да. Его надо отдавать. И вот вы для этого и здесь. Давайте, продолжайте это делать и продолжайте завоевывать не только рынки Центральной Азии, выходите тоже уже и за пределы. Спасибо огромное, большое, что сегодня были с нами. Спасибо. Друзья, ну вот такой разговор и такая беседа у нас состоялась. Ну, это, конечно же, в эфире радиостанции «Азия Плюс», друзья. Ну, а также добро пожаловать на Impact Creative Night уже завтра. Не забудьте 6 число. Билеты на hchuta.tj. Ну, а на сегодня все, друзья. Эфир продолжит, конечно же, музыка и другие программы в эфире радиостанции «Азия Плюс». Всем удачи.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنی که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
3: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат – натурально, полезно, с любовью.
4: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс Харида, як я се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзру аз бастаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист ба рахами 94-800-828-828 фирист. Ихдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухта тиджей.
7: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
9: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
11: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save me tonight» — это хит про ту самую встречу, которая приходит вовремя.

0: در تاجیکستان هفته.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نصیبا.
0: آسیا پلوس، Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. На совещании министров промышленности государств-членов ШОС Чулпон-Аси одобрен инициированный таджикской стороной проект положения о банке данных инвестиционных проектов в сфере промышленности. В министерской встрече приняли участие руководители профильных ведомств Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Пакистана, России и других стран организации. Таджикистан представлял глава Минпрома страны Шерали Кабир. Он проинформировал участников о текущем состоянии индустриального развития в республике и перспективах промышленного партнерства в рамках ШОС. Также было принято решение продолжить проработку перспективных технологических решений для реализации экономических инвестиционных проектов. Участники совещания договорились продолжить работу по созданию текстильного кластера и упрощению взаимного доступа продукции легкой промышленности на рынке государств ШОС. По итогам встречи было принято совместное коммюнике, в которых участники подчеркнули необходимость консолидации усилий для развития многосторонней промышленной кооперации и технологического партнерства. Министры экономического развития и торговли Таджикистана и России Абдурахмон Абдурахмонзода и Максим Решетников обсудили вопросы сотрудничества стран на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Отдельное внимание участники встречи уделили перспективам дальнейшего развития взаимодействия в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, были обсуждены вопросы поставок свежих фруктов, сухофруктов и овощей из Таджикистана в Россию, включая экспорт винограда. Стороны подчеркнули, что реализация намеченных инициатив будет способствовать обеспечению стабильности поставок продукции, повышению ее качества и расширению номенклатуры экспортных товаров республики на российском рынке. В Душанбе состоялась церемония передачи очередной партии продовольственной помощи от Российской Федерации, предназначенной для реализации программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН. В состав помощи вошли подсолнечное масло, обогащенное витаминами А и Д в объеме свыше 120 тонн и горох в объеме 135 тонн. В ближайшее время аналогичное мероприятие пройдет и в Худжанде, где передаваемая партия составит свыше 60 тонн масла и 67,5 тонн гороха. Отметим, что программа школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН является крупнейшим проектом в Таджикистане, финансируемым Россией. Она охватила более 2000 школ в 53 районах и городах республики или 450 тысяч детей с 1 по 4 классы. На реализацию программы с 2013 года выделено более 90 миллионов долларов. На международной выставке «Эко-экспо Central Asia» в Самарканде организован национальный павильон Таджикистана. В экспозиции подробно представлены ключевые достижения и стратегические инициативы страны в области охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, сохранению биоразнообразия, эффективного управления водными ресурсами и развития зеленой экономики. Особое внимание в павильоне уделено таджикским ледникам, горным экосистемам, особо охраняемым природным территориям, а также государственным мерам по сохранению редких и исчезающих видов животных. В Душанбе в этом месяце состоится ставший уже традиционным ретро-фестиваль старых и новых моделей машин от медиагруппы «Азия Плюс». Фест снова готовится собрать всех, кто любит легендарные ретро-автомобили, атмосферу прошлых лет, живую музыку и отдых всей семьей. Также будут организованы яркие фотозоны и развлечения для детей. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Коротко о главном.
1: Министры промышленности стран ШОС поддержали инициативу Таджикистана по созданию банка инвестиционных проектов. Таджикистан и Россия обсудили вопросы экспорта аграрной продукции. Всемирная продовольственная программа ООН передала республике крупную партию продуктов. Экологические достижения страны представлены на выставке в Самарканде. В Душанбе состоится традиционный фестиваль ретро-машин. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Хамсафари субх. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Суат дар Тоҷикистон 18.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Радио Азия.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. На совещании министров промышленности государств-членов ШОС Чулпонати одобрен инициированный таджикской стороной проект положения о банке данных инвестиционных проектов в сфере промышленности. В министерской встрече приняли участие руководители профильных ведомств Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Пакистана, России и других стран-организаций. Таджикистан представлял глава Минпрома страны Шерали Кабир. Он проинформировал участников о текущем состоянии индустриального развития в республике и перспективах промышленного партнерства в рамках ШОС. Также было принято решение продолжить проработку перспективных технологических решений для реализации экономических инвестиционных проектов. Участники совещания договорились продолжить работу по созданию текстильного кластера и упрощению взаимного доступа продукции легкой промышленности на рынке государств ШОС. По итогам встречи было принято совместное коммюнике, в которых участники подчеркнули необходимость консолидации усилий для развития многосторонней промышленной кооперации и технологического партнерства. Министры экономического развития и торговли Таджикистана и России Абдурахмон Абдурахмонзода и Максим Решетников обсудили вопросы сотрудничества стран на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Отдельное внимание участники встречи уделили перспективам дальнейшего развития взаимодействия в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, были обсуждены вопросы поставок свежих фруктов, сухофруктов и овощей из Таджикистана в Россию, включая экспорт винограда. Стороны подчеркнули, что реализация намеченных инициатив будет способствовать обеспечению стабильности поставок продукции, повышению ее качества и расширению номенклатуры экспортных товаров республики на российском рынке. В Душанбе состоялась церемония передачи очередной партии продовольственной помощи от Российской Федерации, предназначенной для реализации программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН. В состав помощи вошли подсолнечное масло, обогащенное витаминами А и Д в объеме свыше 120 тонн, и горох в объеме 135 тонн. В ближайшее время аналогичное мероприятие пройдет и в Худжанде, где передаваемая партия составит свыше 60 тонн масла и 67,5 тонн гороха. Отметим, что программа школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН является крупнейшим проектом в Таджикистане, финансируемым Россией. Она охватила более 2000 школ в 53 районах и городах республики или 450 тысяч детей с 1 по 4 классы. На реализацию программы с 2013 года выделено более 90 миллионов долларов. На международной выставке «Эко-экспо Central Asia» в Самарканде организован национальный павильон Таджикистана. В экспозиции подробно представлены ключевые достижения и стратегические инициативы страны в области охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, сохранению биоразнообразия, эффективного управления водными ресурсами и развития зеленой экономики. Особое внимание в павильоне уделено таджикским ледникам, горным экосистемам, особо охраняемым природным территориям, а также государственным мерам по сохранению редких и исчезающих видов животных. В Душанбе в этом месяце состоится ставший уже традиционным ретро-фестиваль старых и новых моделей машин от медиагруппы «Азия Плюс». Фест снова готовится собрать всех, кто любит легендарные ретро-автомобили, атмосферу прошлых лет, живую музыку и отдых всей семьей. Также будут организованы яркие фотозоны и развлечения для детей. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона Авали Суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: С «Баракат» вы всегда знаете, что приготовить. Потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра. Чечевица, маш и нут для глубокого, насыщенного обеда. Перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазер – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашому дому і вашому столу.
2: Шуму остава ковкогої музнок дар душанбе бісьорі сіфода мебарет. Пас абоніменти не ру роги гали колай ва фойданок аст. Бо абонімент дігар харда фа пардох кардані хакі тава ковко. Лозім нест. Шуму ба гамай тава ковкогої шахр ба моглати інтихоб шуда. Як хафта, як мо, йокі як солі пура бе махду. یاد دست رسی پیدا میکنید. خریدن ابانیمنت خیلی آسان است. با سمونه نیرو نقطه تیجه وارید شده در رفع ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابانیمنت نیرو رو خود همین روز دست رس کنید.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
4: Привет из Ходжанда. Файл отправила.
5: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
6: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
5: Готово. Отлично сработали.
7: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
8: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
9: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
10: Мехоҳед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои Калон табдил диҳед? Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитери иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом ID код гирет ва соҳиби имкони бурд шавед.
11: Як шарик, як ID код. Ду шарик, ду ID код.
10: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
11: Маълумоти бештар paykar.dj ба рақами 44 00.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
12: Тонтарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
13: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Вы замечали, что со временем человек становится очень избирательным. Ему уже не важно иметь много друзей или подруг. Он не ходит туда, куда не хочет, и общается с теми, с кем хочет. С годами у человека появляется потребность общения с теми, от кого исходит доброта и спокойствие, словно нервная система не выносит негатив и избегает общения с людьми, кто во всем ищет что-то плохое. Итак, наша тема – почему человек становится негативным и можно ли это изменить?
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Вы замечали людей, которые в любой ситуации видят только плохое? Даже хорошую новость они могут испортить фразой «Да это ненадолго». Негативность редко появляется просто так. Часто за ней скрывается усталость, тревога, разочарование или старые обиды. Человек мог долго жить в критике, в страхе ошибок, в атмосфере, где нельзя было расслабиться. И тогда мозг привыкает искать опасность даже там, где ее нет. Иногда негатив – это способ защиты. Если заранее ожидать плохое, то вроде бы не так больно разочаровываться. Некоторые люди настолько привыкли жаловаться и критиковать, что уже не замечают этого. Но есть и другая сторона. Постоянный негатив начинает разрушать не только самого человека, но и его отношения. Рядом с вечным недовольством люди устают, потому что энергия жалоб заразительна. Можно ли измениться? Да, можно. Но только если человек сам замечает проблему. Невозможно сделать позитивным того, кто уверен, что все вокруг виноваты. С чего начинаются изменения? С простого вопроса к себе. Почему я так реагирую? Иногда помогает отдых, иногда смена окружения, иногда работа с психологом, а иногда человеку впервые в жизни нужно услышать не критику, а поддержку. Важно понимать, что быть реалистом не значит быть негативным. Можно видеть трудности, но не жить в постоянном ожидании катастрофы. И еще один момент. Позитивный человек – это не тот, кто все время улыбается. Это тот, кто даже в сложной ситуации не теряет способность видеть надежду. А как вы думаете, дорогие слушатели, негативность – это черта характера или все-таки привычка мышления? На этом все. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Радио «Азия Плюс».

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Листаете ленту? Листайте с пользой. Откройте SKTJ. Приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
2: Нужно продать или сдать?
1: Разместите объявление бесплатно.
2: Нужно купить или снять?
1: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
2: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
1: SKTJ. Ищите проще. Находите быстрее.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. TJ.
6: رقمی تلفنی دوره رکلاما
7: 41 41.
6: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Лето – время прогулок, игр на свежем воздухе и, к сожалению, комаров. Что делать, если малыша покусали комары и зуд не дает ему покоя? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В большинстве случаев укусы комаров безопасны и проходят самостоятельно через несколько дней. Обычно на месте укуса появляется небольшое покраснение, припухлость и зуд. Чтобы облегчить состояние ребенка, промойте место укуса прохладной водой или слабым солевым раствором. Постарайтесь не допускать расчесывания. Именно расчесы часто становятся причиной раздражения кожи и могут привести к попаданию инфекции. Если зуд сильно беспокоит малыша, то можно приложить прохладный компресс на несколько минут. Это поможет уменьшить неприятные ощущения и снизить отек. Особенно внимательно наблюдайте за ребенком, если укусов много или реакция кажется вам необычно сильной. Если появились выраженный отек, затрудненное дыхание, высокая температура или резкое ухудшение самочувствия ребенка, необходимо обратиться за медицинской помощью. Помните, лучшее лечение – это профилактика. Для прогулок с малышом выбирайте одежду из легких, дышащих тканей с длинными рукавами и штанинами. Используйте москитные сетки на колясках и окнах, а также средства защиты от насекомых, подходящие по возрасту ребенку. А еще спокойствие родителей всегда помогает малышу чувствовать себя уверенней. Немного заботы, прохладный компресс и ласковое объятие, и неприятность быстро забудется. Пусть лето приносит вам и вашим деткам только радость, новые открытия и счастливые совместные прогулки. Ну а чтобы прогулки были комфортными, выбирайте подгузники «Sof Premium». Они легкие, нежные, удобные и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Sof Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Sof Premium» – выбор заботливых родителей.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.
4: Барон, дел ман пор аз я нафар туй шахар барон. ازش دل خورم اما دیوونشم بارون کاری کرد که از آدم خسته بشم بارون نمیتونم ازش

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Юра Лиджин». Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: دنیا علمی قفلت و اقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس

0: на каждую пятницу выходим в эфир для того, чтобы разыграть призы среди всех тех, кто успел зарегистрировать свой код. Для подачи заявки на участие в розыгрыше нужно обязательно написать помимо кода еще и имя, фамилию и город своего проживания.
1: Бариана Мигуна, Абисурак, Хабари Хушру, Барышу Печнет, Карджамила Бунуки, Азрака, Могоз, Мекунуки, Мигуна, Навадучор, Хафса, Чорто, Хафт, Инамун, Ракамяски, Агар, Суратики, Шума, СМС, Надур, Нектараш, Интернет, Надур, Мейсун, Метронет, Кинко, Роба, Усей, СМС, Анджум, Бидет. Хоба, Навишта, Мекунет, Ном, Насаб, Варамзеки, Дар, Сарпуш. Шуму гирифтет. Он рометрует, а ин рахам рабана кунет дьоинки, метрует воруча ют басумона и XL Energy нукта Азия. Дарунжо регистрация кардан мумкина сва, яки асе сертификат рубам облагазор сумонет абонет ки бурд бекунет. Албата ман бахам нашему барор коми би таманом бекунам ва мо голибон рой миша ки моян бекунем ва устай генераторит асудофи рахами ва валижон карим фимджо як гуфтани ход дурат ва фикрам.
2: Ва аз хама мухим аш, хамун... سرپوش رو گم کردن در کنم است.
1: بله، از همه چیزی مهم همین است. بله. خب، چیم باید میگفت؟ امیدوار استم که هفته ببارور داشتید. چگونه هفته سیپاری شد؟ جمیلا بانو سوال با شما باوری جان کاریموف.
0: Шукур, все хорошо, все хорошо.
1: А машина сбыт.
0: И неделя тоже прошла удачно.
1: Дарбурай, гавуи,

0: Пайхам Борон горит, чего там не ходит. Борон
1: Башон. Я очень рада, да, конечно. Мне нравится дождь, тем более летний или весенний. Он не холодный. Правда, гром немного пугает, и вот гроза.
2: Ну, с ветером сильные дожди, ну да.
1: Да, да, да.
2: Где-то хорошо, где-то плохо.
1: Угу. Иногда пугающе, но в целом и в общем, учитывая, что у нас сейчас 5 июня.
0: Уже погода, какая погода была что-то совсем не летная,
1: да? Году. Но, тем не менее, зато и не слишком жарко, да, и не и очень холодно.
2: В бассейн ходить не надо, уже природа сама
1: нас дарила нас водой. Вот, поэтому мне пока нравится. Я знаю, что предполагаю, что совсем скоро начнутся очень сильные солнечные дни, да, очень сильная будет жара, поэтому пока наслаждаемся.
0: Амбали, а зин буду хавуи, янеки бахури, дарту бистон, халуват, бубарет. Хоп, дусто, ман амиро барышонович мегам ки, иловами кодам амиро ки рузи, умуми джахуни, хивзи мухит зист астим рус. Всемирный день окружающей среды сегодня отмечается во всем мире. Хоп, чем будет выгуфт?
1: Берегите.
0: Бали. Ихтьот, боят карта, янеки, мухити зи строн джойки музи на гоне мекунем бачо ма хоиш мекунам махсус ба он нафарник мора гуш мекунан русой на зиг на ветран шат ба пикник меравет я ветран басав ба меравет шуат я ветран басав ба ба табиати зебора там ошо буду сони ход равет истирухат кунет нуши джон хрокой болазат вам замон дорогу ши табиат халоват вай все фармуш на клетки харч зеки масалан дарон джо партов мешават, хочешь мне куда умру, джам викнет хуба, как наза, как дар пакет грифта, уарда дар партов го партов, зори ки бах паса, чему вот закон на фаре дигар он чу мешават, бо али ойла, бо хонагио, ва бьет ехтиот мне куда до сони азиз.
2: Аз Японию ход грифтан дар ко, дар зашта, дар джуми джахон аз футбол. Он ми Японию агар бози бошад, бада звайо ягон партов дида намешад.
0: Намешад. Яъне ки ҳар кас партои худро бо худ мегирад. Айнан
2: агар бале, айнан ҷопониҳо бозӣ кунанд, аммо мухлисоне ки дар он ҷо ҳаст, баъд аз вайо ягон партов, ягон ҳатто чанг.
0: Асан, асан барои ин ман сипос мегам барои чунин нафароне ки ҳамешагӣ ба тозагӣ риоя мекунанд, тозагиро дӯст медоранд. Тозагӣ ин саломатӣ аст ва онҷое ки ҳамеша тоза озодаст, мо бемор кӯдакони мо бемор намешавам. Теле ки бале, тозагӣ махсус бояд аз хонаи мо, аз худи мо оғоз бишавад, аз шаҳри мо. Шаҳри ман ин хонаи ман аст, бояд ам бишавад.
1: Абсолютно верно. Самый легкий вклад, который мы можем сделать, чтобы сохранить природу, окружающую среду, и это не мусорить, друзья, это самое-самое простое. Не загрязняйте природу и давайте жить в чистоте.
0: Бали, масса дарсат будем для бумаг рогас там, они ки розяс там. Вашему умедвара сам шумам по морю зоас, тетки дусоня здесь, а мешаги партов хороба дар партов гого будет би партовим, ва индро ба куда куни худаму нам низ омузонем. برمیگردیم با اقدام نظر میکنیم با اکران قلبی اولی ما این خوشبخت ما یاد میگردد این نفر کی است ولو بشد ما میفهمیم که نام او میدونی چی است.
1: Итак, наш первый победитель розыгрыша XL Energy Drink на сегодня, 6, точнее 5, 5 июня.
0: Панджум июнь, бали.
1: Это
0: Ном дурат.
1: Додо Ходжаева Шуира из города Дангара. Давайте позвоним и попробуем дозвониться до Шуиры.
0: Хоп, Шуира аз Дангара, аз Дангара, холебе болемо, и ходом умедворастам, кем это наки будет нафар. Хам сухбат бушем. Хоп, ин шап чан маротибас, хоп, бедур шудам, бо садуя намура. Раду барк, бо ин саду бедур шудам. Ман хавой борони ро беня дус медора, бад аз ин хавой, як илхомам низ мед, барой шеер гуфта.
1: Да, да, я, кстати, видел у тебя в инстаграме ссылку на твой ТГ, где ты прочитал стих про дождь. Да, это было очень красиво. Ну, хочу сказать, что именно ночью, когда гром гремит, страшновато, скажи.
0: Манчам артё бедур шудам.
1: Пугающе.
0: Ассаламу алейкум.
3: Алло.
0: Хоп, ассалам, шом бахар мегуем.
3: Шойра
0: бону, шумо астед?
3: Бале, бале.
0: Шойра, шумо аз Дангара, мо аз Душанбе ба шумо салом. Мегем аз башу мустаким, аз икдоми. Бо Excel бурдаво. Салом, салом, шумо бахайр. Аз инжо Джамила бону ба шумо салом мегуяд. Варе Джон Каримов низ.
3: Шумо бахайр.
1: Все хорошо, спасибо, Шойра. Как вы? Как ваше настроение?
3: Вот... Только что с экзамена вышла, да, ага. Там вообще настроения не было.
1: Почему не сдали?
3: Звонили, у меня прям эмоции.
2: Вот вам мы подняли
1: настроение. Да, до экзамена, если не получилось, ничего страшного, зато видите, вам как повезло сегодня в пятницу.
3: На пятерку сдала, на пятерку.
1: А почему тогда без настроения были?
3: Ну, устала же. Устали, до утра учили там.
0: Понятно. Шойрабону?
1: Тогда у вас двойной сегодня праздник, Шойраб.
0: Амин,
1: вы получили 5, отлично сдали экзамен. И выиграли 1000 сомони от XL Energy Drink.
0: Ура! Шойрабону, табрик мекнем, барубари супоридан лисанджи, шмо асан, шмо молодец, ва, интуфа барой шмо ас, ва хутерги шмо хуб тасил мекунет, ва алло тасил мекунет, ва эврус, бахой хуб грифтет панч, интуфа максус аз икдоми моки шмо бурткардет, сертификат бом аблаки азор сомони. Хоб савол ме пурсам, кичкор мекуне дакон. Дашакур мекам, хоб ин азор сомон роме гиле дагар ман би пурсам, чинак шадру, чикор мекунет бой ин азор сомон.
3: Конечно, студенческий
0: жизнь. Там ягон хурок, ягон садухта. Я таки донижу. Пьет карточка. А, фамина. Я как-то так ордру афган бозы джухердел намак. Шмо дарим бурагабзе, як барбарин дарго, ки джон андарсроги ту. تاگی رالتون میموند. بهترین لحظه زندگی است. لحظه تیلوی انسان از لحظه دانشجوی. از این لحظه علاوات ببارید. خوب تحصیل بکنید. زیرا که از این روز خوب تحصیل میکنیم. آینده خوب خواهیم که ساخت. خوب کجا تحصیل میکنید شما اگر بپرسید؟ کجا تحصیل میکنید؟
3: هم مدینستود.
0: بسیار خوب. احسان و سپاس مخصوص به اون افرانی که دانشجویانی که این شب و این روز سنجش میسپران در یعنی که به قولی مدینستود تحصیل میکنن
2: با باهای
0: علو میسپران. احسان و سپاس با میدونم که شما باید زیادتر از دیگر دانشجویان تحصیل بکنید، زیادتر باید خوب خونید، کمتر خوب کنید. من شما را خوب میفهمم، برای من خونیش خوب برور کومه بده برای شما تمنا میکنم، یعنی که دکترهای آینده توجیکستان هر نفری که در کار خود قهرمانی نشون میدهد او برای ما الگوی قهرمان است. در نظر دارم تیپ طبیب های توجیکستان عزیز رو تنتون سیاد بشاد میشه.
3: خوب رحمت
0: کلام سلامت باشید.
2: سلامت
0: باشید. سلامت باشید.
1: Что ж, классная получилась у нас беседа с Шойрой. Мы поздравляем ее. Она стала первой победительницей пятничного розыгрыша «Час с XL». И давайте узнаем имя следующего победителя. Генератор случайных чисел уже выбрал победный код. Кому же он принадлежит? Давлятова Махина из города Душанбе становится нашей победительницей.
0: Розы хонумон асим рус. Зараки вахты киноми хонуму паяхами бара. Джамиля даранчу хурсанди мекунат. Намоянда. Амчон намидонам. Шуат пасол агар гуем хатунами кнома.
1: Доброй женской воли, да? Давлятова Махина из города Душанбе. Я вижу. Посмотри, Макс, если ты тоже посмотришь на список участников. У нас очень много девушек.
0: Духтарху бенюат зюда, что мы
2: кидем. Айни вахты экзамен хо.
0: Хонома бенюат рюхат. На рюхат хонома зюда стан, вало бушат. Мы там узгрифтей содем ба махина буна. Шарит душа ми голеби дою мас. Ва фикру ми кунам кушат. Ина фарам нез дониш джу бушат. Ба вам суба мечем. Лекин муштари базанги мунам бетонат посух бюгат.
1: И у нас есть еще две попытки.
0: Бале. Ду мару тубе дигара му. Им кулядуров ки ба хоном там уз бекерем. Акун вахти супурдани санч. Хоаз айни заман. Барой дониш джу. Барой мактаб хоно. Ба тахтил фару мираса. Дар тахтил ба чи корхо машхол мишавем. Мо кану батар дарим бурагаб мизанем. Махина буну саум алейкум.
3: سلام.
0: ما اینم از رادیو تماس میگیریم از بخش مستقیم روی بوشه در اینجا جمیل نظرف و ماکس حسیموف نماینده بوشه ولی جون کریم و از اقدامی با اکسل برد نما
3: من از اکسل
1: برد کردم. مهینا, давайте сначала с вами познакомимся. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет?
0: Чан соласте, чому мهینا буну? Майна бу ноғлон ки бу забони модари бу забони тоҷики гап мезанем. Хуб барои мо ҷавоб гардонед. Хоҳиш мекунам, шумо чанд сола ҳастед? Ин и саволи Ҷамила буд. Ман бояд намепурсам. Азам пурсидан хуб нест. Ин сол барои мо шояд ҷавоб намедиҳад. Ин
2: гушакро мондам.
0: Хуб. Инҷо бошад мо худамо бо худамо суҳбат кардаем.
2: Бале.
0: Понятно, мы. Ҷамила буд чанд сола ҳастед? Шумо ман бояд акро саволро то метам.
1: Так, я спросила для того, чтобы узнать, да, да, сколько вообще лет Магине, и, может быть, она учится, и хотела проверить нашу теорию. Пьет ли она энергетика для того, чтобы были силы для экзамена?
0: Магина, буну гуширо гузу, что это салом бурит гармоз радио, там мы берем из их доме бой Excel бурно, может, моху бы салома достает. Гуширо барочек гузу, что? А, хоп, Магина, буну, шумо донишчу астет, мактабхон астет, намедорам, гузу тасили мекунет.
3: Не, سایبی فرزندم.
0: یعنی که بهترین کار دنیا همین است با تربیه فرزندان مشغول میشوید. سلامت باشید. یک مادر غمخورم نیز هستید، بواری دارم مهربان. خب سلامت باشید. ما خبر خوش همین است که امروز شما رسما یک نفر خوشبخت هستید که از ما خود ملازو برد کردید سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومانی. مبارک باشد، تبریک میکنم. مبارک باشد. سلامت باشید. سلامت باشید. ما امیدوار هستم که همون رمز رو گم نکردید. رمزی سرپوش XL Energy که شما گرفتید و قبل رگیستراسیا کردید گم نکردید. خب من بار دیگر تکرار میکنم، امیدوار هستم که شما هم رمز رو گم نکردید که در سرپوش بود.
3: آنه هسته، رمز هسته.
0: سلامت باشید. قبول. سلامت باشید. شما خوش تابی بولیده. استرادی با فراغت برای شما تمنا میکنم و بیرون از افیر البته ما با شما تماس میگیریم. خواهیم هم صحبت شد. سلامت باشید. دوستان عزیز، اقدام مشدید اومد رد غالب دویمی ما بود، ماهینه بونو غالب اول شویره از دنگره، ماهینه از دوشنبه غالب سیوم مایان میشد. این نفر
1: که از... для полного комплекта нам, наверное, сейчас нужен худжан, да?
0: Худжан лазим است.
1: Да.
0: من فکر میکنم شاید این نفر از کجا هم باشد. حالا باشد توجه میکنیم به اکران، این غالب از کجا هست.
1: سلیمова مفتونова، во-первых, третья наша победительница, вновь девушка. Мы поздравляем от всей души, она из города Курган-Цюбе, хоть, да, она из Курган-Цюбе, из города Бухтар.
0: Мафтуна была.
1: Давайте позвоним и попытаемся дозвониться до Мафтуны. Итак, Шуира, Магина и Мафтуна стали победительницами пятничного розыгрыша от XL Energy Drink.
0: Тому с Магирем по Мафтуна Шарги Бухтар. Голи Бесею мимо с Азмобурту Микна сертификат Робома Благи Азор Суманя Гардару Сурадаки Гарба Загимон Джавом Гуфта Тамонату. Занг Мироват, Халузам, Ханузам, Интезор Астем.
4: Айниҳо
0: муштари ба занги шумо ҷавоб намегӯяд. Хоб, мо бошад ду маротиба дигар ба муштари тамос мегирем. Бо умеде ки метавонем кам суҳбат бошем. Хоб, ин мусиқиро гӯш карда истода, мусиқи ки болои мо гап мезанем, сар мусиқи форам аст. Дуруст аст, пур энержия аст.
1: Така летния, да?
0: Бале, мусиқи тобистона, мусиқи ки барои фестивал шояд намедонам. Ассалому алейкум. Салом, Мафтуна шумо ҳастед?
3: Бале.
0: Мафтуна, мо аз радио тамос мегирам. Аз радио, аз иқдоми XL Energy Drink. Ҷамила Бону аст назди микрофон.
1: Салом алейкум.
3: Алейкум салом.
1: Как вы, Мафтуна? Все хорошо у вас?
3: Хорошо.
1: Мы звоним вам с радостной новостью, чтобы у вас было отличное, веселое настроение, потому что, Мафтуна, вы выиграли приз от XL Energy Drink. Вы выиграли 1000 сомони. Ура!
0: Ура! Мафтуна, Буну, Мубарак, Бошат, Шума, Смо, Бурт, Картет, сертификат Робома, Благе, Хазор, Сомони. Хоп, Марамат, чьи гуфтан мехует? Хурсанди, Худ, Робома, Тахсим, Кулед, Як, Сухана, Шума, Марамат, Шума, Рогуш, Мекрам.
3: Рахмат, хеле хурсан шудам. Аввалин бор аст ки ғолиб меоям.
0: А бори аввал, бори аввал, бори аввал, бори аввал. Хуб, муборак бошад, муборак бошад ва шумо ман умедвор ҳастам ки шумо ҳамун сарпушро гум накардед ки дар онҷо рамз аст. Ҳамин рамзро шумо регистратсия кардед, ҳамун сарпушро гум накардед?
3: Не, ҳастам.
0: Дар хона ҳастам, дар хона.
1: Как здорово. Поздравляем вас, Мафтуна. Вам позвонят и сообщат, где можно будет забрать свой приз. А мы рады, что вы выиграли сегодня впервые в розыгрыше XL.
3: Да,
0: Саломат бошад. Мубарак бошад. Шумтон хуш таватон болида. Иштирокчии доимии мо. Хоб, саломат бошед. Ба ҳама нафарони ки лазамро гӯш мекунанд, се ғолиб муайян гардид. Инам бошад Шоира, Маҳина ва Мафтуна. Вау.
2: Бале.
0: چیان باید میگفت؟ اونا فران که برد نکردن شما رو افتادا نشوید. زیرا که این اقدام هر شومی جمعه در وقت ساعت هست و شما نیز میخونید میتونید که از دیل خو مخوزه های دوشان بخره داری کنید XL Energy.
2: به هر دوشمو یک سوال داشت.
0: خوب.
2: همی وقتی گپ میزنید برای چی پرس کردیم 1000 سومون بورید جمیلا با دست نشان دادست. اونجا یکون کس میبیند. شما باشید در برای سرپوش گاب میزنید با دست نشان دادست. وای آدم نمیبیند.
0: خب در کامیرا مورا میبیند. بله. همزمان مورا تماشا میکنند در پخش مستقیم هم در اینستاگرام هم در فیسبوک برای من با اشورا کم کم کوکی گاب میزنیم.
1: دا, во-первых, это и привычка, наверное, жестикулировать, когда говоришь, для того, чтобы, да, через голос передать все свои эмоции, которые хочется передать. А во-вторых, нас смотрят прямом эфире в Инстаграме. Всем привет, спасибо, что вы с нами. И мы поздравляем всех победителей, которые выиграли в розыгрыше Шойра, Махина и Мафтуна. На этом розыгрыш от XL заканчивается, и мы переходим к розыгрышу от Мега Чипсов.
0: Более.

0: мы вновь в эфире, друзья. Время в Душанбе, 19:28. У микрофона Джамиля Назарова, Макс Касымов и Валиджон Каримов, представитель компании Мегачипсы. И мы сегодня разыграем 3000 сумони для всех участников. Среди всех участников, которые успели зарегистрировать код, который нашли на упаковке от чипсов. Итак, нас смотрят и в прямом эфире в социальных сетях, также нас слушают в прямом эфире на радио. Всем привет еще раз, друзья. Приятного вам вечера. Сегодня пятница. Хорошенечко отдохните. И впереди еще два выходных.
1: Бале русой сюратидар пишас ва ман дусон азизизан. Борди гара мегам шоум бахар ба гуфта ба джамида бунам амрум. Меша ван дусон вокан джамида бунам друс кайд гард ки ихдом аз мегачипс, аз мегачипс ам лазат аст ва хам бурд аст. Хоба агар шоум ехуд ки аз му бурд бекунед яки аз сертификат ро ба ма блак аз дар сумуни аз дил хома газои душан бедар омада харидар ро мекунед мегачипс ва ам замон худ ро ба кайд гирифтан лозим аст. Хоба ворид мешед ба сумунай яне ки сумунай мо мегачипс нухта тиджи дар унжо ном насаб шар ва рамзи махсуси ки шумо аз кутӣ аз дил хо мағозаҳои душанбе даромада харидорӣ мекунед мегачипс ва ҳамзамон худро ба қайд гирифтан лозим аст. Хуб ворид мешавед ба сомонаи яъне ки сомонаи мо мегачипс нуқта тиҷи

0: расман бузи огоз мешават. На барди дастаи мунтақаби футболи Тоҷикистон бо Индусон имрӯз пас аз 30 дақиқа дар варзишгоҳи Талқои аренаи Турсунзода огоз мешавад. Барои бачаҳо барои кӯмаби таманно мекунем ва ҳамзамон гуфтам лозим аст ки ин рақобат дӯстона аст ва нахустин ҳунарнамоии дастаи мо зери сармурабби, яъне ки Игор Ангеловски хоҳад буд. Барои комибуро барои ҳайрати шумо ман таманно мекунам бачаҳо.
1: Удачи, удачи желаю. Макс, ты устроился работать с Федерацией футбола, скажи нам правду.
0: Ман ҳамчун як мухлис, ҳамчун як ватандор, ватандуст, ман бояд ки инро бигӯям.
1: Просто было столько матчей, и вот сегодня впервые, мне кажется, ты так много говоришь о футболе.
0: Дар бора футболу, дар хотира, то не
1: смам факат гамми. Или это тебя просто фестиваль футбола так вдохновил?
0: Албатта, ана кун, джавоб ро худат гуфти, ана габдар, джавоб ро худатон гуфти, зеро ки, воқеан ман вақти ки хабарҳоро мехорам, дар бора оне ки, масалан, Тоҷикистон бо ким кадом як дават, агар бози дорад, ман бени ҳоят як эҳсосоти бисёр ҷолиб маро фаро мегирад ҳамчун мухлис барои дастгирӣ бачаҳо. Агар ки имрӯз мо пахш мустақим намешуд, ман албатта ба майдон мерафтам барои дастгирӣ бачаҳо.
1: Итак, что ж, но тем не менее ты душой вместе с нашими ребятами, поэтому мы тоже присоединяемся, конечно же, к пожеланию удачи. И давайте узнаем, кто же выиграет сегодня призы от мегачипсов. Итак, 1271 кодов у нас, это уникальные коды, которые были зарегистрированы в течение недели. Если вы хотите поучаствовать в розыгрыше призов от мегачипсов, покупайте в магазинах города чипсы и находите на упаковке код. Этот код зарегистрируйте по номеру 94-888-88, написав имя, фамилию и город своего проживания. Так вы автоматически станете участником розыгрыша, и каждую пятницу генератор случайных чисел абсолютно случайным образом будет выбирать победителей. И первая наша победительница на сегодня это, Макс, угадай, кто, несмотря на экран?
0: Бадалова.
1: Да, Бадалова Нигина становится нашей победительницей.
0: Мам, байкан, его накарда, вот он, куда диди, диди, диди,
1: друзья, Нигина, одна из самых преданных любительниц мегачипсов. Девушка, которая еженедельно очень много кодов регистрирует, и ей удача улыбается постоянно. Постоянно.
0: Бадалова.
1: Постоянно.
0: Бадалова.

0: деньги.
1: Да, как у вас распределяется бюджет, хотел спросить, Макс. У вас общий семейный бюджет или ваши деньги это ваши деньги?
2: Да, у нас
3: общий. А его деньги это общие деньги.
2: Нет, нет, у нас общий семейный бюджет.
0: Точно, да?
1: Все, здорово. Что ж, Нигина, поздравляем вас от всей души. Вы все поняли, вы все знаете. 1000 сумма не ваша, мегачипсы.
0: Мубарак Мушат Баталову!
2: Приятно было вас слышать. Спасибо большое, Акивальдену, вам.
1: Благодарим вас. Хорошего вам вечера.
0: Шо ми хушно, чтобы уж як на фарки был камбу барора сами, шо муафах, миша ва дарик доми ва. Бадалов и Нигина Бонобуд, голуби авали мазик доми мегачипс, вало буша таку моян мекну голуби дегару, кини замон, вали джон Каримов, як гуфтани дурат.
3: Инчу дар инстаграм савол додем, бару чи мегам регионов ро таксим на мекунан, фарска дем вилояти суб, пешинам хелбуд. Бару он ки... نفرونی که میخرن میگا چیپس رو لیکن ممکن اهمیت نمیتن شاید نمیدونن رجیستراسیون نمیکنن اسبابی که رجیستراسیون ما کم است برای همین ما نمیتونیم با سه تقسیم کنیم اون وقتی که همه این چیز رو درک میکنند و با اقدام ما شامل شدن میگیرند البته ما توفرم زیاد میکنیم رژیونورم با Басе таксим мекунем, а хозир ин имкуно базирас.
1: Поэтому, друзья, все те, кто участвует в розыгрышах призов от Мегачипсов и XL, рассказывайте своим друзьям, родным и близким, что идет такая акция, что идет такой розыгрыш уже долгое время.

0: سودارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس.
2: Всем близким друзьям, знакомым, тем, кто ест чипсы от Мега Чипс, пусть регистрируют код. Не забывают, что на упаковке есть цифры, которые нужно зарегистрировать по номеру 94-888-88, либо заходите на сайт megachips.tj и регистрируйте код там. Давайте узнаем имя нашего очередного
3: победителя. Рувио бушат анузан Макс Усимов, Джамиля Назарова, намайда бушат Валиджон Каримов, икдома с мега чипсам лазата стогам, янеки.
4: Хеши табу имандес.
3: Бале.
2: Я улыбаюсь от того, что это вновь девушка Саида Каримова.
3: Каримова, Саида, бале.
2: Саида Каримова выигрывает приз, и давайте попытаемся дозвониться до
3: Саиды. Саида, ну, бале, мотобус.
2: Саида у нас из города Душанбе, она зарегистрировала свой победный код вчера, 4 июня.
3: Вали, ходит дирус.
2: Да.
3: Она дидет, дидет, да, базио, латочку, но бахт, бабарю, базио, механдат, барубари, да, мидона, бо, як рамз, базио, митрунаки. Ходи, мисалан, амин авто, голубя, друбада, спирон, вас уйби, як ясе, сертификат, бомба, благодарствую.
2: Обрати внимание, сколько кодов зарегистрировалось, да?
5: Вами абонент сейчас не дает.

0: نکش درو چی؟
1: نه بولی اول نسای شام بوشیدم خیمه خرم نه یکم برای که میزنم میبرم
0: اولو شوز ما هلو اولو کی مو نگفتین که شما بورد کردید شما سروسیما نشوید اول من میخوام بپرسم که کدوم مزه میگه چیپس رو بیشتر شما دوست میدوید
1: امو هر کدا کم میخرنم اون سی ورش هز اصریش نه امو سیر نمیخرنم را دوست پس میخره
0: خب چی هم باید میگفت من میخوام شما رو خرسان کنم با این خبر خوش واقعا شما درست قد کردید که مزاق نفر خوشبخت هستید از من سرتیفیکات رو با مبلغ هزار سومانی برد کردید مبارکتون باشد
1: سلامت باشید احمد
0: سلامت باشید خب من امیدوار هستم که همون قوطی رو رمز رو گم نکردید
1: نه
0: گم نکدم همش دست من گم نکنید که وگرنه اینجا شاید با شما سرتیفیکات رو پیشنهاد کردم نتوانند همیگونه ترتیب از در بزنیم
2: ми вас поздравляем сайда с первым вашим выигрышем от мега чипсов 1000 сомодин вы выиграли вам позвонят сообщат где можно будет забрать свой приз хорошего вам вечера прекрасного настроения всего доброго
1: مال
0: شما سلامت باشه شما خوش تابی بولید استراتیب فاروقات رو برای سایت ابانمون تمام میکنه و اقدام بشد ای دو ما دورد زیرا که این زمان ساعت در پایتخت 19 و 39 دقیقه میشه توجه میکنیم با اکران قلیب سیوم
2: ایتاک наша следующая победительница либо победитель прямо сейчас генератор случайных чисел выбирает код который станет выигрышным а пока я хотела что сказать до того как Саида взяла трубку что друзья вы можете увеличить свой шанс на выигрыш вы можете разом зарегистрировать много кодов и чем больше у вас кодов, тем больше шансов. Поэтому будьте внимательны. Если в течение недели вы часто едите чипсы, вы можете, например, использовать такой лайфхак, не регистрировать, а вот сохранить все коробочки и там за день или за два дня до розыгрыша зарегистрировать все 10 или 15 кодов. Вдруг так шансы повысятся.
0: Блин, а нами куда? А им кунят гол, бозам зютар меша. Такая харид зют, мы куда им кунят и бур зютар меша. А тавачу мы куда экран, ма голюби сею мимо ази худоми мегачипс моян меша. А дусон ин голюб ном дорад.
3: Узрезиот.
0: Номи хуб вас узрезиот, номи все зебу вас. Ну узрезиот, можешь ворот и обрек ве куда.
2: Помнишь, у нас была участница с интересом Мархамат.
0: Мархамат. Пожалуйста. Пожалуйста, сделайте, проходите. Бесер номи аджой, Мархамат, Лутфан.
2: Вообще мы много имен узнали интересных благодаря розыгрышу.
0: Бали, Лутфан, Мархамат. Босс чек номи псургари удибут.
2: Хатлон.
0: Хатлон будет?
2: По-моему, было что-то.
0: Еще от Заравшон будет?
2: Заравшон. И Заравшон. Заравшон это
0: Сухда.
2: Популярное имя. Вот Хатлон.
0: Бадахшон.
2: Можно.
0: Бадахшон есть будет.
2: Есть, есть у меня знакомый.
0: Но мы Душанбем не сгаст.
2: Да.
0: А с тому мы Вилой Атхо, Дарьё. Я никуда не могу, мы там отки
2: А представь, если бы тебя звали Файзабад.
0: من از این ریزا بودم زیرا که اونجا که من تولد شدم این نویه شهرک فیض‌آباد است که سالای پیش
2: بایتومون گواریو چو کدی فیض‌آباد ایتا بلو بطاق پریبیرن
0: سالای پیش این دیور نام داشت دیوری بود اینه که اونجا بسیار بیرد شمالای بسیار خوب دارد بعد نامی او رو دیگر کردم وشگیرد شد در آخر اومد فیض‌آباد شد دیوری خوشمنظر فیض‌آباد واقعا طبیعتی تاجیکستانی ما هر گوشه برای خود بازم ها زیباتر است خب کسی می نویسد اینجا با فکرم طبیعتی تاجیکستان به نهایت بیشتر اصول است و وقتی که ما با سیاحت می رویم با نمیدونم شاید با یکم کوه با نمیدونم منظرهای زیبا از اونجا با الهام زیاد برمیگردیم با دوشنبه خب
2: Итак, сейчас мы должны узнать имя третьего, да, победителя на
0: да.
2: сегодня. Друзья, мы разыгрываем 3000 сомони. Это получается у нас три победителя еженедельно от Мегачипсов, три победителя от XL Energy.
0: Мудрый Мархамат Габзади, Мархамат Айнзаму, Бамуми Нависат, Мегатки, это я, да, вы про меня говорите. Большой привет, ассаламу алейкум, Шомбахар, Мархамат. Мархамат, когда радио Худур Балантар, Кунет Шадимрус, да, Назарас, Кишум Бол.
2: Мархамат у нас выигрывала приз.
0: Бали.
2: Помнишь?
0: Инкай будет. До автопеш.
2: Да, да, да. По-моему, две недели назад.
0: Давайте умекнем экран.
2: Что ж, вновь знакомое имя. А Людмила Сидорова становится нашей победительницей.
0: Голюбисею у нас худи Людмила, а این لازم و امودا استم که با او تماس بگیرم از مرکزی تماس و صحبت بشویم در پاش مستقیم خبر خوش رو جمع داد بمود با او خواهد که رسند تماس گرفتیم بله انتظار جواب استم اینجا مرکزی تماس کل سنتر میگه البته اما تماس گرفته ایست دایم باز چی کار کنیم دیگر در خیزمت استم میشگی خب زنگ میرود
4: الو
2: الو здравствуйте Людмила как вы
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я думаю, что вы нас узнали. Спасибо. Скажите, вы слушаете?
3: Конечно, да.
2: Вы успели увидеть, что генератор выбрал вас в качестве нашей третьей победительницы?
3: Да, да, да, я узнала.
2: Поздравляем вас, Людмила, ура!
0: Ура!
2: Скажите, пожалуйста, а вы помните, сколько раз вы уже выигрывали призы от Мегачипсов? Или
3: вы
2: не считаете?
3: Ой, я даже не знаю. Ну, раза 4, наверное.
2: Раза 4 уже выиграли. Здорово. Людмила, в чем секрет успеха? Поделитесь с нашими слушателями, с теми, кто еженедельно ждет, чтобы генератор выбрал их имя, но, к сожалению, он обходит их коды стороной. Что вы можете посоветовать?
3: Ну, это, наверное, везение, удача, наверное.
2: Угу. А вы много кодов регистрируете?
3: Много, да.
2: А сколько примерно? Вот в неделю сколько чипсов вы едите?
3: Ну, не знаю, наверное, штук 10, может быть, больше.
2: Ух ты.
0: Вау.
2: Здорово. Что ж, спасибо вам большое. Спасибо, Людмила. Мы вас поздравляем.
3: Вам большое спасибо. Вам удачи.
2: Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания.
0: Мубурак тумбушат.
3: До свидания.
0: Что мне хочется, что бушат? Табрик. Мубушат, я думаю, этим дусуня. Здесь все гулиб муаян гардит. Ва, чем бы отме гуфт? مرکزی تاموز تشکری زیاد میکنم برای شما و یک برای چند کورو اجرو کردن کوری اصول نیست باید کنید برای این باید کم اکک خب اینجا میرسیم با انجامی اقدامی میگا چیپس اگر شما نیز میخواید که از ما بورد بکنید یعنی که یکی سی سرتیفیکات رو با مبلغ غزور سومونی شما از دیل خو مغازایی شما بخیر دارم میکنید میگا چیپس ورید میشد با یعنی که سومونه میگا چیپس نقطه تیجه در اونجا خود رو با قد گرفتم لازم از رمزی مخصوص نوم نصب شاریک شما زندگانه میکنید خب خیر خوش میکنید با والی جان کریم سیپوزی بیاندازه میگیم برای شما و برور کمه بیش شما خوش و هفته با برور
2: Друзья, розыгрыш призов продолжается. Будьте на связи. Не переключайтесь.
0: Более дурно.

0: Ты способен на большее. Nitro Energy – твой заряд для побед. Натуральная мощь гуараны, вспышка таурина и драйв витаминов. Все в одной банке. С каждым глотком новый уровень. Будь первым, будь лучшим, будь собой. Nitro Energy – быстрее, сильнее, ярче.
1: سلام سلام برگر شما بخیر میگم با ما شما نفر میکنم بشکیم رو پای واسطه گوش میکنم سوین عزیز و شما تو خوش تابتون مولیده بوشد من خود رسوم میکنم که شما گوش میکنید رادیو ایمو رو شما جمعه پنجم ایون است نوزا اوچولو افده خصادر بیتوخت و رویو بوشد هنوزم نازی بالانگو یک جمیل نظار و ماکس حسیموف و اما اقدام بوشد دیگر اقدام است از نیترو انرژی است سلام.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем, друзья. Еще раз время Душанбе, как правильно отметил Макс, 19:48. У нас остается всего ничего до окончания эфирного времени. 12 минут, и за это время мы должны успеть разыграть призы от Nitro Energy. Nitro – это новый энергетический напиток, который вы можете приобрести в магазинах своего города. И на баночке прям будет наклейка с кодом. Этот код нужно зарегистрировать по номеру. И в целом все на этой наклейке указано. Все детали, да, что, куда, зачем и почему. А также вы можете зайти на сайт nitro.tj и там зарегистрировать код, который вы найдете на банке. И обязательно сохраните банку, не потеряйте ее, потому что если вы выиграете в пятницу, то вы должны будете скинуть фото, что у вас реально есть код, и он верный. А сегодня мы в таком составе вместе с Максом Касымовым разыграем призы, так как Аким Мамада, к сожалению, нет в городе. Он не успел к эфиру, поэтому мы желаем ему счастливого пути. Он в командировке. А пока сами разыграем призы.
1: Вокен Дурусас. Ну, сегодня здесь радио ходу рубалантиарами. Куны я не веду нам, что я чой кабут дам карты. Не часто нас для радио ход.
2: Подожди. А может быть у них в руках, у наших слушателей, баночка нитро?
1: Ингуна, гола там, что до нашего киншат, что мы назовем нитро менушей. Дар мужчине худ царь чамбарак, бакуджой сафар дуре. و ما رو گوش میکنید در رادیو خود رو بالانتر میکنید سفراتون نیک بوشد رو اتون زفید و ما اغوز کردیم
2: но, друзья, не забывайте, что в сутки можно только лишь одну баночку энергетического напитка Бали. Употреблять. Пожалуйста, следите за этим внимательно, не переусердствуйте. В сутки только одна банка.
1: بسیار مهم است سخنونی جمیلا رو خوب گوش کنید. من نیز تکرار میکنم در یک روز فقط اجازت است که یک بانک چه نیترو نوشیدن لازم است.
2: Не больше.
1: زیاد از این ننوشید و زیرا که ما میخواهیم که شما همیشه تناتون سیاد باشد و دماتون مولیده باشد و همه نفران که لازم در راه سری چون براک نمیدونم رولنده ای تاکسی یا که دیل خورنده ای که ماشین شخصی خود автобус کدام نموده یعنی که نقلیت باشد براتون زفید در راه احتیاط بکنید. خب توجه میکنیم با اکران غالیب اول معین شد. خب غالیب نام دارد از اقنامی نیترو.
2: Поехали. Узнаем, кого же выберет генератор случайных чисел в качестве первого победителя. У нас есть код Т5432Р2. Такой код победителя в списке участников. Мы узнаем, кому принадлежит данный код.
1: وقتاً الله باشد می‌بینیم که با کی تعلق دارد این رمزی که اولین شده بیرون می‌شود و این نفر خوشبخت کی است و از ما
2: Рустам Бабаджонзода из города Бухтар становится нашим первым победителем от Nitro Energy.
1: Рустам Бабаджонзода.
2: Ты заметил, что сегодня вот у нас в предыдущих розыгрышах в основном девушки выигрывали.
1: Более
2: Это уже, конечно, совсем другой конкурс, розыгрыш призов от Nitro. А вот так что забываем прошлую историю и начинаем новую историю. Попытаемся дозвониться до Рустама.
1: Вокан, Рустам, мы добыш одно большое там мы играем, а азик потом и Nitro Energy. Хоба. اگر گوشی رو بردارید برد میکنید برد کرده در نیخ دلش سرتیفیکات رو با مبلغی ازار سومونه
3: اینی ها مشتری بزنگی شما جواب دادن
1: مشتری بزنگ شما جواب دادن نمیتواند ما مراتبه دیگر یعنی که از روی ترتیبی بردم است یه مراتبه باید با غلیب تماس بگیرم ظرفچای برد رو برد نک رو گم نکنید خواهش میکنم از همه نفرانی که اشتراکچی هستن در اقدامی ما خب مراتبه دیوم است که زنگ میزاریم السلام علیکم السلام علیکم
4: و علیکم سلام
1: خب ما از رادیو تماس میگیریم پخش مستقیم از عین زمان ماکس حسیموف هستم رویو جمیله نظرو از اقدامی نیترو انرژی خب شما چی حال دارید
4: футбол зидад дорем на сеньо хуб кими мили бози дорад.
1: Тими мили бози дорад воқеан дуруст аст. Дар ин бора мо ду мавзу ба ки гап задем барои бачо барор кон митамоно кардем ва медонед ки воқеан мо имрӯз интизори чанд голҳои бисёр хубу беҳтарин астем аз ҷониби дастаи футболбозони ватанӣ.
2: Макс очень хотел попасть на этот матч, поэтому за него тоже поболейте хорошо, там от души болейте прям, чтобы и Макс энергии тоже чувствовалось.
4: Не могли ехать. Турсунзаде, мы остались у себя в городе.
2: А, понятно. Вы, значит, с телевизора будете смотреть, да?
4: Да. Все собрались сейчас на улице даже экран.
2: Ну, тогда у вас будет настроение сегодня чуть лучше, чем у других, потому что вы выиграли.
4: Ну, если 3-4 гола забьют, будет настроение.
1: Хоба на кун барои оғози тамошои футбол шумо омода бошед ки пурэнерҷӣ мешавад ин бозӣ бозам ҷолибтар мешавад зеро ки худи назоат шумо аз иқдоми Nitro Energy бурд карда сертификатро ба маблағи 1000 сомон гол ана никуда садои комментатор ма интизор астам аз рафти бозии футбол саломат бошед муроббат табрик саломат бошед шумо хурд бош хуб бошад тамошои хуб ба шумо тамоно мекунам ва дастаи футболбозони худамон мо барои рекомендаро тамоно мекунем саломат бошед
2: Приятного вам вечера. Что ж, вот и замечательно мы поговорили с нашим первым победителем. Давайте узнаем имя второго победителя. Хабибулоева Мастура из города Худжанд. Давайте дозвонимся до Худжанда. Мастура зарегистрировала свой код тоже вчера, 4 июня, в 17:21. И, возможно, даже чуть раньше, так как время у нас здесь российское.
1: Мария, Мастура Булас, Голебис Сеюмаст.
2: Вторая.
1: Ассаламу алейкум, шоум бахар.
5: Алло, ассаламу алейкум, шоумуш бахар баша.
2: Как вы, Мастура? Все хорошо у вас?
5: Спасибо, хорошо.
2: Вы дома или на работе?
1: Или играете
5: нет,
1: в футбол?
5: Нет, дома.
2: Дома вы в Худжанде, да? Живете?
5: Да, в Худжанде.
2: Как ваши дела? Как там погода в Худжанде? Не холодно?
5: Нет.
2: Приятная, да, погода? Что ж... А вы нас узнали вообще, кто это вам звонит?
5: Да.
2: Здорово.
5: Узнали.
2: Вы выигрывали когда-нибудь приз от Nitro?
5: Из студии Nitro.
2: Все верно, абсолютно верно. Мастро, вы когда-нибудь выигрывали приз?
5: Да.
2: Это
5: много
2: уже...
5: раз выигрывала.
2: А, много раз.
5: Не знаю, уже не помню.
2: Ну, да. Здорово. Вот вам в очередной раз повезло. Мы вас поздравляем от всей души. Вы выигрываете снова.
5: Самая участница.
2: Да, 1000 сомони.
1: Ура! Муборак бошад, мо шуморо табрик мекунем барои гирифтани яъне ки сертификати навбати худ бо маблағи 1000 сомонӣ аз иқдоми Nitro Energy ва Марамад як сухан аз шумо чӣ гуфтан мехоед? Мо шуморо гӯш мекунем, Мастура. Саломат бошед, ба шумо низ сипоси. Хоб, сипос ба шумо барои ширкати доимӣ. Агар ман савол бипурсам ки чандумин сертификат мешавад ки шумо аз мо бурд мекунед аз иқдоми мо?
2: Уже не помнит, Мастура.
1: Да, Минрам, что тахлибан метанет? Ташакур мегам, шом то хош, таватам болида, муборак бошад, бо умеди ки шума нам рамзро гум накардед. Мо хайре хош мекунем, дар миҷи ба шумо бошад, шо михош, таби болида, ро тамано мекунем. Голеби сеюм ро маян мекунем, ба сабабе ки вахти мо биньоят камтар мемонат. Таваджу мекунем ба екран.
2: И наш третий победитель Каландаров Саид Худжаба Ходурович из города Душанбе. 3 июня он зарегистрировал свой победный код, мы прямо сейчас попытаемся до него дозвониться. Друзья, покупайте в магазинах города Nitro, находите код на банке и регистрируйте его на сайте nitro.tj либо по номеру.
1: Океан Комилан Дурус, да, сейчас мы добавим его Дурус, кайт карта вам, я говорю, аз дил хома хозави душан бехардан лозим аз худи анаму банкачай Nitro-ро. Агар ки шумо мехоҳед иштирокчии иқдоми мо бошед. Ассалому алейкум, шумо бахайр бошед. Бале. Хоб, мо аз радио тамос мегирем, аз паши мустақим аз иқдоми Nitro Energy. Ҷамила Назаров ва Макс Осимов дурови иқдом аз Nitro Energy. Шумо аз куҷо бо мам суҳбат мешед, номатон чи аст?
4: Раҳмат, салом. Алло.
1: Ман ҳамин саволро бори дигар метавонам такрор бикунам. Шумо аз куҷо бо мам суҳбат дастед, номатон чи аст?
4: Ҳозир ман аз хона.
1: Ман ҳамин саволро метавонам аз субҳи сеюм аз шумо бипурсам, номатон чи аст? Мубарак башат.
4: Хурсандем, хурсандем, рахмат.
2: Поздравляем вас, мы тоже за вас рады, Сайд Худжа.
1: Ташакур, ташакур зиёт. Шомтон хуш башат, абата бурэдэ, сурди бафарухат, бо умеди ки шумо рамз ро гум накарде. Ташакур. Умед барасан ки шумо банкачар ро гум накарде, рамз ро гум накарде, да?
4: Не, абата, хаписараги.
1: Саламат бошад. Чом то хуш бошад. Ташаккур, берун аз эфир обата бо шумо тамос мегирем ва хоҳем гуфт ки
4: саламат
1: бошад. Ташаккур зиёд мегам. Дӯстони азиз, се ғулиб дар инҷо муайян гардид ва ҳамзамон хайр хуш мекунем бо ин нафар.
4: Саламат бошед.
2: Итак, поздравляем. Поздравляем всех наших победителей, которые выиграли сегодня призы от Nitro Energy Drink. И, друзья, я тут заметила, что на сайте nitro.tj все условия прям расписаны. Так что, если вдруг вы купите баночку и не сможете вспомнить номер телефона, на который нужно отправить код, вы можете просто зайти на сайт nitro.tj и там зарегистрировать код и плюс узнать новую информацию. А так, номер это 939-59-400-0000. Регистрируйте код, который найдете на банке по этому номеру, напишите имя, фамилию, город своего проживания и получить, и так вы получите шанс выиграть приз 1000 сомони от Nitro. Каждую пятницу мы выходим в эфир и разыгрываем призы.
1: Комендант Руса, старым джо хорошо, мы когда пошел дозвоны азиз на фароне кибурт на картам в авто до нашего вида, в тайд гардар пиша с вас, дилхо магазой душа, мы метро никогда не рекрет, а не дру энерджи, ба, макает монет, ва, голи пиша вид. Хоба, кун мо, мы дагим ебеним барой, там ушо и футбол, ва, шо ми хуш, там ушо и хуба, роем шо там аном, эконом дозвоны азиз. Шомто хош бошад.
2: Друзья, прощаемся с вами до следующей недели. Берегите себя и своих близких. Пусть все у вас будет хорошо. Пока-пока.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Радио. Азия Плюс.

0: نفسی و ما لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Бангоми тулуи офтоб, вакти ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Лето – время прогулок, игр на свежем воздухе и, к сожалению, комаров. Что делать, если малыша покусали комары и зуд не дает ему покоя? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В большинстве случаев укусы комаров безопасны и проходят самостоятельно через несколько дней. Обычно на месте укуса появляется небольшое покраснение, припухлость и зуд. Чтобы облегчить состояние ребенка, промойте место укуса прохладной водой или слабым солевым раствором. Постарайтесь не допускать расчесывания. Именно расчесы часто становятся причиной раздражения кожи и могут привести к попаданию инфекции. Если зуд сильно беспокоит малыша, то можно приложить прохладный компресс на несколько минут. Это поможет уменьшить неприятные ощущения и снизить отек. Особенно внимательно наблюдайте за ребенком, если укусов много или реакция кажется вам необычно сильной. Если появились выраженный отек, затрудненное дыхание, высокая температура или резкое ухудшение самочувствия ребенка, необходимо обратиться за медицинской помощью. Помните, лучшее лечение – это профилактика. Для прогулок с малышом выбирайте одежду из легких, дышащих тканей с длинными рукавами и штанинами. Используйте москитные сетки на колясках и окнах, а также средства защиты от насекомых. Подходящее лечение – это профилактика. Для прогулок с малышом выбирайте одежду из легких, дышащих тканей с длинными рукавами и штанинами. Используйте москитные сетки на колясках и окнах, а также средства защиты от насекомых, подходящей по возрасту ребенку. А еще спокойствие родителей всегда помогает малышу чувствовать себя уверенней. Немного заботы, прохладный компресс и ласковое объятие, и неприятность быстро забудется. Пусть лето приносит вам и вашим деткам только радость, новые открытия и счастливые совместные прогулки. Ну а чтобы прогулки были комфортными, выбирайте подгузники «Sof Premium». Они легкие, нежные, удобные и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Sof Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Sof Premium» – выбор заботливых родителей.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува «Счастье есть». Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: «Азия плюс».

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в одном – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в одном, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в одном – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Бангомитулуи офтоп, вахтеки рузи нау. سر می شود از بلندی کلاه و چشمه پوکه با پویان ها می شود آناتیس مجروی چشمه کوهی را از کلاه ها تا قلب های شما می برد رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
2: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Вы замечали, что со временем человек становится очень избирательным. Ему уже не важно иметь много друзей или подруг. Он не ходит туда, куда не хочет, и общается с теми, с кем хочет. С годами у человека появляется потребность общения с теми, от кого исходит доброта и спокойствие, словно нервная система не выносит негатив и избегает общения с людьми, кто во всем ищет что-то плохое. Итак, наша тема – почему человек становится негативным и можно ли это изменить?
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.

0: привыкает искать опасность даже там, где ее нет. Иногда негатив – это способ защиты. Если заранее ожидать плохое, то вроде бы не так больно разочаровываться. Некоторые люди настолько привыкли жаловаться и критиковать, что уже не замечают этого. Но есть и другая сторона. Постоянный негатив начинает разрушать не только самого человека, но и его отношения. Рядом с вечным недовольством люди устают, потому что энергия жалоб заразительна. Можно ли измениться? Да, можно, но только если человек сам замечает проблему. Невозможно сделать позитивным того, кто уверен, что все вокруг виноваты. С чего начинаются изменения? С простого вопроса к себе. Почему я так реагирую? Иногда помогает отдых. Иногда смена окружения. Иногда работа с психологом. А иногда человеку впервые в жизни нужно услышать не критику, а поддержку. Важно понимать, что быть реалистом не значит быть негативным. Можно видеть трудности, но не жить в постоянном ожидании катастрофы. Еще один момент. Позитивный человек – это не тот, кто все время улыбается. Это тот, кто даже в сложной ситуации не теряет способность видеть надежду. А как вы думаете, дорогие слушатели, негативность – это черта характера или все-таки привычка мышления? На этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
4: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در ردبندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: رقمی تلفنی دوره رکلاما چلویک چلویک
8: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد آسیا پلیوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе.

0: Ролер истесол кунанда е муваффакит дару тиреза, аз профил хуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.
1: Бубин. Бишунау ва пирахс.
0: Азия Плюс. Мамбай иттилоот ва фарогат.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волга».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

Ролер исте солкунандай муваффакыт дару Тереза, ас профиль хой босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Мавджи бовари барои фавджи мардум. Шабонарус радиои Азия.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ازیا پلوس، ازیا پلوس، ازیا پلوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Safri Duo и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safri Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده را بهری چی می پوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلس.

este солкунандай муваффак иддару Тереза аз профил хуи босифат ва устувор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Азия Плюс. Харрус. Я кадам бабе.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Дуст, ки даршовио хам нист, дуст. Зучише вишо, ки хам худ хам уст. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интихоли пуль тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

Радио. Азия Плюс.

0: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.
1: Don't talk, that's my own.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.